0: Нов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана Алтаз уулу таажы чокуларына Капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.
1: Овода орошон ойлор.
2: Кайраттын тууну бузса да, кашыгын гүлдү сусса да, оозуңдан чыккан сөзүңө зоок уланып учса да, эл менен сен адамсың. Элден чыксаң жамансың. Кабарың күнгө кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү бүт колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң. Элден чыксаң бийиксиң.
3: Арстанбек.
0: Баткен областы. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525,100 адам. Аянты 16,995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктүү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктүү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
4: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Тегеран и Маскат согласовали план открытия Армузского пролива для судоходства. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с китайским коллегой в Пекине. По словам Аракчи, иранская сторона считает, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном по-прежнему остается в силе. Поэтому Вашингтон должен выполнить все взятые на себя обязательства, в их числе снятие санкций, разморозка иранских активов и прекращение военных операций. Он также отметил, что Иран не заинтересован в продолжении конфликта и рассчитывает вернуться к дипломатическому пути урегулирования. При этом Тегеран намерен твердо защищать свои права и интересы. Евросоюз дополнительно потратил около 90 миллиардов евро на импорт топлива с начала конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, дополнительные расходы возникли из-за резкого роста цен на энергоресурсы после перекрытия Армузского пролива. При этом объем полученного сырья не увеличился. На этом фоне Брюссель намерен ускорить развитие собственных источников энергии, прежде всего атомной и возобновляемой. К 2040 году использование электричество в транспорте, отоплении и промышленности планируют увеличить вдвое, постепенно заменяя нефть и газ. По оценке Еврокомиссии, это позволит сократить расходы примерно на 260 миллиардов евро в год. По меньшей мере 20 человек погибли при обрушении жилого дома в секторе Газа. Как сообщают СМИ со ссылкой на палестинскую гражданскую оборону, под завалами могут находиться еще около 100 человек. Шестиэтажное здание ранее было повреждено в результате израильских ударов. Из-за нехватки жилья люди были вынуждены поселиться в нем, несмотря на предупреждение об аварийном состоянии. Поисково-спасательная операция продолжается. Проведение работ осложняет нехватка техники и тяжелого оборудования. Экстренные службы и местные жители практически вручную пытаются найти и вызволить выживших. Отметим, по оценкам ООН, около 80% зданий в анклаве повреждены или разрушены в результате израильских обстрелов. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Йемене. За прошедшую неделю хуситы продвинулись вдоль западного побережья Йемена и захватили несколько стратегических островов в Красном море. Судоходство через Баб-эль-Мандеб не прекращено. Однако продвижение хуситов усилило опасения по поводу безопасности одного из ключевых мировых морских маршрутов. Одновременно с этим движение нанесло удары по территории и энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии. В ответ правительственные силы Йемена и Эр-Рияд атаковали позиции хуситов, а йеменские власти заявили о подготовке контрнаступления. Из-за боевых действий свои дома покинули не менее 125 тысяч человек. В ООН призвали стороны прекратить насилие и предупредили о рисках для международной торговли и поставок энергоресурсов. Число подтвержденных случаев лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 7200. Еще свыше 3500 человек скончались. Об этом говорится в эпидемиологическом отчете правительства. Только за последние сутки Эбола унесла жизни 35 человек. В больницах и медицинских центрах находятся 903 пациента. Вместе с тем, по данным местных властей, эпидемия постепенно идет на спад. Пик вспышки был достигнут примерно в середине августа. Ослабление заболеваемости происходит неравномерно по стране. В Итуре было зарегистрировано 58 новых случаев, в Северном Киву 12 случаев, в Верхнем Уэле 2 случая. Число заражений в некоторых регионах снизилось в несколько раз. На сегодня вирус охватил 62 медицинские зоны в 7 провинциях страны. Биткоин резко упал после того, как Сенат США заблокировал продвижение законопроекта о регулировании криптовалют. За его продвижение проголосовали 49 сенаторов, против 50. Для дальнейшего рассмотрения документа требовалось не менее 60 голосов. Одним из спорных вопросов стали этические ограничения для государственных чиновников. Демократы заявили, что документ не устанавливает достаточно строгих ограничений на получение прибыли от криптопроектов. Законопроект должен был установить единые правила для рынка цифровых активов, определить полномочия американских регуляторов и ввести требования к участникам крипторынка. На решение Сената биткоин отреагировал снижением более чем на 4%. Его стоимость опускалась ниже 75 тысяч долларов. Подешевели и другие крупные токены. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках официального визита в Республику Корея провел в Сеуле переговоры с премьер-министром Хан Сон Сук и встретился со спикером Национального собрания Чо Джон Шиком. Основное внимание стороны уделили развитию торгово-экономических связей, инвестициям и реализации совместных проектов. Хан Сон Сук отметила важность создания благоприятных условий для корейского бизнеса в Кыргызстане. Стороны также обсудили сотрудничество в сфере цифровизации и искусственного интеллекта. Президент Садыр Жапаров заявил о заинтересованности Кыргызстана в долгосрочном присутствии корейского бизнеса и предложил развивать промышленную кооперацию, создавать совместные производства и локализовать выпуск продукции. В числе перспективных направлений названы автомобилестроение, фармацевтика, текстильная промышленность и электроника. Президент также предложил определить несколько приоритетных инвестиционных проектов и обеспечить их сопровождение от разработки до запуска производства. Отдельно обсуждался вопрос социальной защиты граждан Кыргызстана, работающих в Корее. Садыр Жапаров предложил ускорить завершение переговоров по соглашению о социальном страховании и пенсионном обеспечении. На встрече со спикером Национального собрания Чо Джон Шиком стороны обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества. Президент предложил провести в Бишкеке очередную встречу спикеров парламентов стран, участниц формата «Центральная Азия, Республика Корея». Чо Джон Шик заявил о готовности корейского парламента поддерживать расширение сотрудничества с Кыргызстаном. Среди перспективных направлений он назвал искусственный интеллект, передовые технологии, энергетику и здравоохранение. Спикер также отметил рост двустороннего товарооборота и сообщил о планах открытия в Кыргызстане представительства Корейского агентства содействия торговле и инвестициям. Стороны подтвердили готовность продолжать взаимодействие и реализовывать достигнутые договоренности. В городе Манас соответствующие службы провели рейд по ценам на мясо, об этом сообщили в мэрии. По ее данным, в ходе рейда с продавцами провели разъяснительную работу о недопустимости необоснованного повышения цен на мясо. Напомним, ранее в мэрии города Манас состоялось совещание с участием профильных служб и торговцев мясной продукцией. По его итогам было принято решение установить предельные цены на территории города Манас. Стоимость 1 килограмма говядины не должна превышать 770 сомов, а 1 килограмма баранины 880 сомов. Кроме того, ценники на мясо должны быть размещены на видном месте. В Бишкеке состоялась национальная премьера исторического фильма «Джусуп». Картина посвящена 125-летию со дня рождения государственного деятеля Джусупа Абдрахманова. Премьера также приурочена к 35-летию независимости Кыргызстана и столетию образования Киргизской АССР. Фильм снят по инициативе президента Садыра Жапарова. В центре сюжета – жизненный путь и государственная деятельность Джусупа Абдрахманова, а также ключевые страницы истории страны. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыкульской, Нарынской областях. В горных районах Чуйской области кратковременные дожди-грозы. В зоне земледелия Чуйской области, в Таласской области без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха. Чуйская область плюс 26,31. Таласская область плюс 22,27. Баткенская область плюс 26,31. Ошская, Джалабадская области плюс 27,32, Иссыкульская область плюс 19,24, Нарынская область плюс 21,26, в Бишкеке без осадков днем плюс 27,29.
1: Биринчи радио. Здесь и сейчас.
2: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги. Банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
3: Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
4: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

0: Здоровье – основа полноценной и активной жизни. Но как вовремя заметить изменения в самочувствии, распознать тревожные симптомы и не допустить развития заболеваний? В программе «Радиоклиника» говорим о профилактике, правильном питании и здоровом образе жизни. Вместе с врачами разбираем важные вопросы о здоровье и ищем ответы, которые помогут лучше понимать свой организм и заботиться о себе каждый день. Слушайте программу «Радиоклиника» каждый вторник в 12:35 и каждый четверг в 12:10 на Беринчи радио.
1: Добрый день! В эфире Беринчи радио, программа «Радиоклиника», в студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Айгуль Маметова. Пластическая хирургия за последние десятилетия значительно изменилась. Развиваются технологии, совершенствуются методы проведения операций, сокращается период восстановления, а также появляются новые возможности как в эстетической, так и в реконструктивной хирургии. В Кыргызстане это направление также активно развивается, а пластические операции становятся более доступными, растет интерес к эстетической медицине, появляются специалисты и клиники, предлагающие различные виды хирургической коррекции. Но вместе с развитием отрасли возникают и важные вопросы. Насколько качественно и безопасно оказываются такие услуги? Достаточно ли у пациентов информации о возможных рисках и последствиях? А также, какие операции сегодня наиболее востребованы, в каком возрасте стоит задуматься о пластике и где заканчивается желание изменить внешность и начинается медицинская необходимость. Эту тему сегодня мы обсудим с нашим гостем. Сегодня в студии прямого эфира Беринчи радио находится пластический хирург, аспирант Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени Даниярова Нурсултан Мирбеков. Добрый день, Нурсултан Мирбекович.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня у нас с вами такая очень интересная тема, которая, я думаю, что на самом деле интересна многим, учитывая то, что в последние годы пластическая хирургия – это одно из таких очень интересных направлений, да, которое набирает все большую и большую популярность и становится уже понемногу, скажем так, и более обыденным делом, да, для многих людей. Вот тоже такой первый вопрос. Расскажите, как вы можете оценить развитие пластической хирургии в Кыргызстане и тоже какие тенденции вы заметили за последние годы?
2: Так, я сначала представлюсь, наверное, еще раз, да, меня зовут Мирбеков Нурсултан Мирбекович, я пластический хирург в частной клинике, клинике Сагымбаева, также, как вы уже сказали, являюсь аспирантом Кыргызского медицинского института переподготовки и повышения квалификации. А насчет пластической хирургии могу сказать, за последние 10 лет очень сильно развивается. Это направление, как бы считается, молодым направлением, где много чего не изучено, только начинают изучать, не только у нас, а по всему миру именно развитие пластической хирургии большими шагами идет. Скажем так, именно у нас в Кыргызской Республике за последние 10 лет специалистов, как вы уже сказали, очень много стало. Это говорит о том, что много молодых докторов хотят обучиться этому направлению, хотят больше узнавать и развивать пластическую хирургию. Соответственно, чем больше специалистов, тем больше обучения и учителей, и, соответственно, развития, они еще изучают новые методы операции. То есть методы и открытым доступом, и малоинвазивным доступом. Это получается эндоскопическое, да? Эндоскопом тоже больше интересуется. Эндоскопическая операция – это больше на лицо, как эндоскопическая подтяжка лица, да, височной области. Есть и когда увеличивают груди, тоже эндоскопическим методом можно увеличить. И некоторые виды операции на передней брюшной стенке. Вот.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что, в принципе, это довольно-таки молодое направление, да, и вот если оценить ситуацию, которая происходит именно в нашей стране, например, раньше, да, были вот, был какой-то стандартный набор, да, проведения операции, знали, что, ну, вот, кто-то хочет сделать себе глаза, да, кто-то хочет увеличить себе грудь, да, и вот какие-то такие более типичные операции, которые достаточно популярны во всем мире. Но вообще в последние годы в Кыргызстане растет ли интерес к каким-то другим процедурам, еще помимо вот, вот этих, которые самые популярные, и вот на каком, на какой стадии развития вообще они сами тоже находятся?
2: Да, с каждым разом, когда медицина же на месте не стоит, то же самое также и пластическая хирургия. То есть когда-то какой-то метод очень хороший результат давал. То есть с изучением, может быть, еще другие методы, еще более лучший результат, который могут дать, операции появляются. Соответственно, есть сейчас более такое, вот, только начинают и начали оперировать, и хорошие результаты получать. Это нижний бодилифт. Mm-hmm. Многие привыкли слышать, что есть только блефаропластика, да? Это пластика век. А есть мамопластика. Мамопластику тоже есть много видов этой операции, но многие понимают мамопластику как увеличение, увеличение размера молочной железы. И абдоминопластика – это когда пластика в области живота. Есть сейчас нижний бодилифт – это подтягиваются область ягодиц, бедер, да? То есть это потому что когда возрастные изменения, не только лишняя кожа на передней брюшной стенке или на передней части тела там появляются, они и в области спины, поясничной области, да, ног. И, соответственно, многие стали обращать внимание именно не только на переднюю часть своего тела, так и на заднюю часть. То есть там подтягивают ягодичную область, помимо того, что они просто увеличивают. Есть еще другие виды операций, то есть там и то, что я уже говорил насчет подтяжки лица. До этого по статистике, если там, если скажем, открытым методом подтягивали, сейчас больше стали делать эндоскопическим методом. Это мало травматичнее, то есть эффект хороший, результат хороший, и, соответственно, реабилитационный период без осложнений, точнее, с минимальными осложнениями и быстрой реабилитацией отличается.
1: Давайте немного поговорим про именно вот, как вы назвали, эндоскопический метод. Вообще он сам насколько, например, со стороны, если говорить со стороны специалиста, да, самого хирурга, насколько легче ему работает с этим методом и насколько он, скажем так, менее травматичен, да, как вы сказали, менее удобен для самих пациентов.
2: И надо еще сказать, что эндоскопический метод показан более в молодом возрасте, когда сильных возрастных изменений нету. Поэтому, когда с молодыми работаешь, соответственно, там же анатомические структуры более сохранены. То есть, как и связки, сосуды, подкожно-жировая клетчатка, жировые пакеты. И когда эндоскопическим методом, там более визуал хороший. Почему я говорю мало травматичен, это больше из-за разреза. В принципе, открытым доступом те же зоны затрагиваются, но разрез шире идет. А когда эндоскопическим методом, через маленький прокол, можно через видеоассистент там все смотреть и, соответственно, все опасные зоны, структуры более, то есть там миновать, имеется в виду, не травмируя, больше такой без травматизации эффект получить. Но я не скажу, что эндоскопический метод по сложности намного легче. Такая же операция, просто доступы, имеется в виду, там более открываются разрезы большие, а там меньше открывается через маленький прокол.
1: Ну, получается, вообще наши сами хирурги, они хотят работать какими методами? Или все же они стремятся работать обоими методами? И вот кому нельзя делать? Вот вы сказали, это зависит от возраста,
2: да,
1: от мышц. Кому нельзя делать, скажем так, за какой возраст вот эта вот черта переходит?
2: Ну, имеется в виду, возрастные изменения же у всех по-разному. Угу. Кто-то может в 40 лет выглядеть как 18-летняя, думаю. Либо в молодом возрасте раньше приходят возрастные изменения. То есть именно возрастом мы не можем определять.
1: Таких нет ограничений.
2: Да, да, ограничений нету, но большинство случаев там эндоскопический метод предлагается к более молодым пациентам. Ну, потому что, опять же, конечно, регенерация, там, состояние ткани лица, состояние подкожно-жировой клетчатки на лице, в области лица, они более сохраняются. А в возрастном уже более возрасте, там уже больше открытые доступы. Но бывают тоже возрастные приходят, но у них более сохранены анатомические особенности, и им предлагаем тоже эндоскопическую подтяжку лица.
1: На сегодняшний день какие из операций являются, опять же, возвращаясь к тому вопросу, только уже под другим углом, какие операции являются самыми востребованными? Может быть, это, наверное, зависит, от, конечно, от возраста, да? Но вот если в общем сказать, даже можете по возрастам разбить, что является сейчас популярным?
2: А в более молодом возрасте многие хотят сделать блефаропластику и мамопластику, потому что у нас строение периорбитальной области, как у азиаток, да, азиатские веки, когда отсутствуют складки век. Многие хотят сформировать более европейского типа веки. И, соответственно, это у нас на первом месте стоит по количеству операций. И на втором месте это увеличение груди. Но этому тоже есть свои показания. То есть, когда если имеются какие-то деформации в области груди, там не только увеличивается имплантами объемы, но, возможно, там понадобится и подтяжка. Точнее сказать, более травматичные операции в области груди. Это приведет к тому, что в последующем, после таких операций, невозможно будет кормить. Поэтому обязательно, если планировать, нужно обратиться к специалисту, соответственно, узнать, какие последствия могут ожидать. И далее идет послеродовые. Это от 30, скажем так, и выше по возрасту. Это операции на тело. То есть, когда после беременности кожи передней брюшной стенки растягиваются, во время беременности многие набирают, потом худеют, и, соответственно, лишняя кожа появляется не только на передней брюшной стенке, на спине, на поясничной области, руки. Это называется брахиопластика, когда тоже лишняя кожа появляется в области плеч. Вот, в таких моментах делаются абдоминопластика, бодилифтинг. И после кормления, опять же, когда опускаются ткани молочной железы и кожа растягивается, подтяжку, возможно, с уменьшением груди, молочной железы. Вот. А дальше идет, это на все возраста, это липомоделирование тела.

0: начинаю делать эти операции, и тоже возникает такой вопрос, давно ли это было, или все-таки за последние годы сложилась такая ситуация, что, может быть, у кого-то появилось больше денег, или, может быть, кто-то больше начал внимание обращать именно на то, как выглядит его тело, да? Вот как можно эту тенденцию охарактеризовать, по вашему мнению?
1: Ну, я думаю, в связи с тем, что это направление развивается, да, соответственно, много специалистов, и такое направление, я же говорил, то, не только у нас, и в Казахстане, в СНГ, к нам приезжают с Европы, с Америки, да. И в связи с этим, соответственно, многие специалисты начали уже себя тоже рекламировать. Не только у нас показывать свои работы там, и за границей. Потому что таких пациентов очень много стало. И это, думаю, и на экономику Кыргызской Республики тоже влияет. Потому что чем больше таких специалистов, ну, то есть там пациентов имеется в виду, как медицинский туризм, да? Они же сюда приезжают не только операцию сделать, они здесь проживают, они здесь нашу природу смотрят. И много чем. Вот, соответственно, вот я думаю, из-за этого больше рекламы, больше стараются свои работы показать. И наши тоже не отстают, наши тоже хотят меняться, наши тоже хотят свою молодость дольше сохранить. И это для нас уже, скажем так, нормой становится. И пациентов у нас тоже много.
0: Да, я вот как раз почему хотела уточнить, потому что в последние 3 года, я думаю, что все тоже видели, да, вот информацию, да, либо что кто-то сделал, либо просто какие-то ролики в интернете. Это получается вообще как, скажем так, тренд, да, уже в странах, в наших странах, Центральной Азии, СНГ. Хорошо. А вот, например, те, кто занимаются вот этими операциями, они из пластических хирургов, они дополнительно проходят повышение квалификации, да, или как это можно переквалифицироваться, да, грубо говоря, из одной области немножечко в другую уйти.
1: Ну, у нас именно кафедры пластической хирургии до 2021 года не было. До этого можно было проходить ординатуру в другом направлении, скажем, в общей хирургии или в любом направлении хирургии, кардиохирургия, гинекология, да, и потом можно было переквалифицироваться, переучиться на пластического хирурга. Сейчас вот с 2021 года уже имеется ординатура, где должны любой специалист, даже если окончил какую-то специальность, да, ординатуру прошел, но если хотят пластическим хирургом стать, то они должны обязательно проходить ординатуру. Когда переквалификация занимала 6 месяцев, сейчас ординатура занимает 4-5 лет. То есть обязательно должны пройти ординатуру.
0: Значит, вот тоже видя то, как эта область развивается в стране, они решили открыть кафедру и все-таки, скажем так, усилить тоже это направление.
1: Обучение, направление, это чтобы знаний больше было, опыта больше было. Помимо этого, все специалисты обучаются за границей, потому что все новые методы. Да, то, что в мире происходит, то, что в мире начинается, это не так, чтобы здесь сами практиковались и здесь обучались и какие-то осложнения получали. А чтобы этого не было, соответственно, надо выезжать у других специалистов, которые давно уже практикуют, давно этот метод используют, у них наглядно посмотреть, у них обучиться, а потом только сюда прийти и, соответственно, эти операции делать.
0: Ну да, вообще, по идее, в медицине, в образовании это две такие самые обширные области, да, где повышение постоянной квалификации и обмен опытом с другими странами занимают очень такую важную роль, да, мне кажется. Вот мы с вами, я думаю, немножечко попозже еще обсудим.

0: обсудим и другие темы, касающиеся пластической хирургии, того вообще, насколько сейчас это направление развито, мы уже поговорили, и поговорим о том, как, насколько это все безопасно делать, как нужно правильно выбирать специалиста, и также обсудим с вами другие вопросы. Давайте мы сейчас послушаем новости Центральной Азии на Биринч Радио.
1: Вы слушаете Биринчи Радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. В ходе саммита «Центральная Азия плюс Корея», прошедшего в Сеуле, Кыргызстан сравнили со Швейцарией Центральной Азии. Во время прибытия президента Садыра Жапарова ведущие и эксперты рассказали о горных районах Кыргызстана и его живописных озерах. Кыргызстан называют Швейцарией Центральной Азии. Более 90% территории страны занимают горы. Здесь много красивых озер, расположенных на высоте 2-3 тысяч метров над уровнем моря. По словам тех, кто побывал в Кыргызстане, страна отличается удивительно красивой природой. При этом, по сравнению со Швейцарией, она значительно доступнее по стоимости и удобна для путешествий, отметили они. Отметим, что в настоящее время президент Кыргызстана Садыр Жапаров находится с официальным визитом в Республике Корея. Представители Туркменистана приняли участие в двухдневном семинаре «Содействию развитию устойчивых транспортных коридоров для укрепления меж- и внутрирегиональной связи», который прошел в Ереване. Семинар был организован Министерством иностранных дел и международной торговли Республики Армения совместно с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана, сообщает МИД Туркменистана. В семинаре принимали участие представители правительств стран-членов, а также транспортные операторы, частный сектор, научные круги, международные организации, партнеры развития и другие заинтересованные стороны. Участники обменялись опытом, обсудили общие проблемы в развитии транспортных коридоров и рассмотрели практические подходы к их эффективности, устойчивости и экологичности. В Египте были изданы две книги на арабском языке, посвященные истории, культуре и цивилизации Таджикистана. Издания приурочены к 35-летию государственной независимости Таджикистана. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Таджикистана. Первая книга называется «Таджикистан. Колыбель истории и цивилизации в Мавераннахре, Центральной Азии». Ее авторами стали египетские ученые Рифат Хусейн и Вала Адиль. В книге рассматриваются прошлое и настоящее таджиков, особенности таджикской государственности, а также древние и современные обычаи и традиции. Вторая книга – «Всемирное наследие в Таджикистане». Ее автором является египетский эксперт по истории и культуре Центральной Азии и Кавказа Ахмат Тарабек. Издание посвящено древним памятникам Таджикистана, а также материальному и нематериальному наследию таджиков, имеющего мировое значение. Казахстанцы все чаще пользуются страховыми услугами. В 2025 году в стране заключили более 22 миллионов 735 тысяч договоров, а только за первые 6 месяцев 2026 года – почти 9 миллионов. Такие данные приводит Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. В прошлом году заметнее всего выросло количество договоров по страхованию жизни и на случай болезни. При этом по страхованию от несчастных случаев, напротив, зафиксировано снижение. По итогам первого полугодия 2026 года почти 40% всех договоров приходится на обязательное автострахование, свыше 3 миллионов. На втором месте – страхование жизни, около 2 миллионов. Еще 940 тысяч – это обязательное страхование работников от несчастных случаев. В пятерку самых распространенных также вошли страхование от несчастных случаев и страхование туристов. Международная шахматная федерация, ФИДЕ, выплатит компенсации командам, столкнувшимся с проблемами при размещении на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде. По данным организации, в первый день соревнований некоторые команды не получили надлежащее жилье и были вынуждены самостоятельно арендовать номера в городе. ФИДЕ заявила, что компенсирует таким участникам стоимость размещения соответствующего уровня за период до 3 дней. Дополнительные выплаты получат и команды, которым пришлось жить в официальных гостиницах, не соответствующих утвержденным Федерацией стандартам. Размер компенсации пока не уточняется. Проблемы, в частности, возникли у сборной Индии. После прибытия в Самарканд несколько шахматистов несколько часов не могли получить номера в гостинице. Позже, по содействию представителей Узбекской шахматной федерации и гостиницы, вопрос удалось решить. ФИДЕ также сообщила о проблемах с получением виз у некоторых участников предстоящего конгресса организации. Федерация предупредила, если права делегатов на участие и голосование не будут гарантированы, конгресс могут перенести перенести на другие даты и в другое место. 46-я Всемирная шахматная олимпиада в Самарканде стартовала 16 сентября. В открытой секции участвуют 208 команд, в женской – 191. Домашняя сборная Узбекистана начала турнир успешно. Все шесть ее команд одержали победы в первом туре. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
2: Биринчи радио. Говорим о важном.
0: Мы продолжаем программу «Радиоклиника» и сегодня говорим о развитии пластической хирургии в стране. У нас в студии находится пластический хирург, аспирант Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени Даниярова Нурсултан Мирбеков. Нурсултан Мирбекович, давайте мы с вами продолжим нашу беседу и начнем с такого самого интересного вопроса. Как вообще подготовиться к операции? Например, смотрите, если раньше вот решиться на какую-то операцию людям было достаточно сложно, то сейчас все открыто изучают информацию в социальных сетях о хирургах, о плюсах, о минусах, и сейчас также сами врачи не хотят испортить себе, скажем так, имидж, да, большинство, и поэтому они при консультации уделяют большое внимание тому, чтобы рассказать пациенту обо всех безопасных и, может быть, немного опасных случаях и возможностях, которые могут появиться. Вот как нужно выбирать самого врача и вообще насколько важно изучить информацию, может быть, даже более длительное время, потому что решиться и за два дня пойти уже сделать себе какую-то процедуру, это может быть тоже же опрометчивым шагом иногда. Mm-hmm. Вот какие советы вы можете дать?
3: Насчет подготовки и насчет выбора врача, я начну с того, что сейчас в открытом доступе везде можно все посмотреть, mm-hmm. все изучить, и специалиста, и его работу посмотреть. Иногда некоторые хирурги ведут живые стримы, да, или как это называется, такие в операционные. Соответственно, многие пациенты уже знают, что такое операция, как проходит, какая реабилитация. Даже если они сами не проводили, у многих пациентов есть знакомые, которые уже сделали операцию. Они наглядно уже смотрят результаты и, соответственно, через них тоже узнают этих хирургов. Но может быть, у этих пациентов, которые планировали, они хотят, ну, к другому хирургу пойти. И в таком сравнении они изучают и других хирургов, и кому хотели. И чтобы выбрать хирурга, первым делом нужна обязательно очная консультация. Когда вот приходишь, когда с этим хирургом встречаешься, и, соответственно, когда при разговоре есть такой момент, у них так душевный коннект идет, mm-hmm, да? Да, то есть связь какая-то.
0: Доверие выстраивается.
3: Да, помимо того, что как бы они посмотрели вот эти работы, вот им нужно прийти, поговорить, узнать и, соответственно, насчет операции более подробнее узнать. И дальше идет уже подготовка к операции, чтобы на любую операцию пойти, должны пройти обследование, то есть чекап. Есть на разные операции разного уровня обследования, то есть и лабораторные, инструментальные. Соответственно, после того, как эти анализы, результаты выходят, помимо хирургов еще другие специалисты смотрят, если понадобятся узкие специалисты, как возможно, то есть там УЗИ вен нижних конечностей, когда делают, флебологи смотрят, терапевты смотрят, обязательно они должны пройти рентген легких, у терапевта, то есть кардиолога тоже консультацию взять и лабораторное обследование. После этого только определяется объем операции, потому что когда анализы выходят, показатели некоторые могут быть низкими, могут быть противопоказанием к операции. В таких моментах, может быть, объемные операции мы уменьшаем. Вот. И после операции обязательно имеется реабилитационный период, где должны все пациенты соблюдать все рекомендации врача. То есть то, что они говорят, если препараты прописали такие, все пить, если ограничили в некоторых физнагрузках, тоже это соблюдать. Но пациенты многие бывают такие, забывают да, принимать и без физнагрузки ходить. И в таких моментах от хирурга не зависит, и бывают некоторые осложнения. Но не такие, то есть, как скажем так, летальные такие, да, или объемные. А именно в пластической хирургии даже некрасивый рубец, да, это тоже считается как бы, ну, нежелательным исходом. А нужно получить менее видимые рубцы, соответственно, чтобы более контуры они правильные были и с хорошим результатом. И я думаю, вот насчет выбора пациента, это все определяется научной консультацией, потому что бывали некоторые случаи, некоторые пациенты приходят, они говорят, вот за таким-то хирургом давно следили, прям хотели пойти записаться, мы задолго записались на консультацию, ждали, побывали, пообщались, но я не хочу уже. Потому что почему-то какой-то этот, ну, то есть там, этого человека, грубо говоря, не почувствовал, так нет связи там. И вот я хожу по другим хирургам, и вот это ищу того хирурга, кто мне больше подойдет. Не из-за того, что они хотят получить, да, все хотят результат получить, но первичнее это почувствовать вот этого своего врача, да? Вот такие тоже пациенты бывают, приходят, и, соответственно, это все определяется научной консультацией.
0: Вы сказали, что могут быть противопоказания к операции. Они могут быть и временными же, правильно? Вы можете сказать, что нужно подправить, да, там, здоровье, что-то сделать и, например, отложить операцию на какой-то срок.
3: Да, ну, поэтому мы перед операцией, как они сдают анализы и как получаем результаты. Если есть какие-то отклонения, мы направляем к узким специалистам, чтобы там вот те, которые результаты отрицательные вышли, подправить. Да? Бывает, что с низким гемоглобином часто приходят и хотят операцию сделать. Но мы направляем гематологам, чтобы гемоглобин поднять или узнать причину снижения гемоглобина. Да? Бывает часто у многих женщин после родов, после гормональных постоянных изменений, и, ну, чаще бывает это после родов, варикозные расширенные вены. Варикозно расширенные вены. В таких моментах мы, соответственно, направляем к флебологам, чтобы сначала ту операцию сделали, а потом у нас, потому что у нас не экстренная хирургия, а плановые операции проводятся. Плановая хирургия. Вот поэтому мы должны перед тем, как на операцию положить пациента полностью, чтобы она здоровая была, без сопутствующих заболеваний.
0: Хорошо, скажите, насколько сложно, по-моему, обычно пластические хирурги говорили о том, что достаточно сложно исправлять работы, ошибки какие-то предыдущего хирурга. Вот с такими вопросами, как проводится работа, наверное, это нужно много времени все-таки, чтобы решиться и пообещать пациенту, что мы постараемся сделать все возможное.
3: Да, ну, насчет этого тоже многие пациенты приходят, спрашивают, когда я результат получу, я тот ли результат получу, хороший ли результат будет. Но нету в медицине никакой гарантии, мы не можем предсказать. Даже, бывает, даже приходят с идеальной кожей, да, вроде бы исходник, то есть там пропорции тела, они более гармоничные и так, но имеется лишняя кожа, скажем так, в области груди или на передней брюшной стенке. Анализы в пределах нормы, без всяких отклонений. Соответственно, после операции по разным причинам разные могут быть осложнения. Это начиная с гематом до формирования грубых рубцов. Это мы никак не можем предсказать. Да? И, соответственно, тут невозможно, то есть стопроцентной гарантией какой-то результат обещать. Вот. И, соответственно, пациентов своих предупреждаем, что можем получить такие-то исходы или какие-то осложнения. И чтоб к этим тоже моментам были подготовлены, чтобы потом вопросов не было. Потому что человеческий организм, он непредсказуем. Он по-разному себя может повести и во время операции, и в послеоперационном реабилитации.
0: Скажите, бывают ли случаи, когда вам приходится отговаривать пациентов от каких-то операций, потому что, как я думаю, что все тоже знают о людях, которые после проведения операций каких-то постоянно ищут в себе какие-то другие изъяны, например, уже была недавно сделана операция, да, грубо говоря, по подтяжке лица, а вот через какое-то время к вам приходит пациентка и говорит: а вы знаете, я хочу еще раз, мне не так хорошо подтянули, и вот с такими проблемами все-таки как нужно себя вести, и вот как вы можете предостеречь вообще самих пациентов от того, чтобы своему здоровью не наносить вот тоже таких увечий, да, скажем так?
3: Ну, это здесь более психологический подход, наверное, с пациентами, потому что может прийти пациент, не зная, какую операцию хочет, что хочет. Да, они приходят, говорят: доктор, там, посмотрите и посоветуйте, что можно мне сделать. То есть этот человек уже понятно, что он не думал и не знает, что хочет, и, соответственно, после операции в таком же состоянии останется. То есть если он в себе никаких комплексов не находил, никаких изъян не было, да, и когда сделают операцию, они же не будут знать, какой результат получат и хотят.
0: Если они об этом не думали.
3: Да, да. Да. И, соответственно, такие пациенты, ну, мы им объясняем, что они сами хотят. Пока они сами не скажут, мы никогда пациентам не говорим, что у вас такие-то изменения на лице или на теле, такие, вам такая-то операция нужна. Потому что это будет звучать некорректно. То есть мы будем говорить, что вы не такая, как все. Вы с проблемой, грубо говоря, да, так нельзя говорить. Вот поэтому мы им объясняем, если есть какие-то вопросы, можете обратиться, мы вам ответим. Если нет вопросов, вы идеальны. Никаких проблем нет, можете без операции обойтись. Либо приходят пациенты, да, с точными такими запросами. Хотим такую операцию, и я хочу получить результат, как у
0: кого-то.
3: Кого-то, да. Но тут тоже есть у всех свои анатомические особенности. Невозможно получить тот результат, то есть там того, чего хочет пациент, да, и это тоже настораживает нас, потому что они либо хотят кардинально измениться, да, в их мнении, либо они хотят, то есть там у них, ну, завышенные запросы. Мы тоже видим, что с такими-то анатомическими особенностями или возрастными изменениями мы не можем получить тот результат, который она хочет, который она запрашивает. В таких моментах тоже объясняем, вот максимум то, что мы получим, вот этот результат. Если вы готовы, туда. Если нет, то мы не можем этого сделать. Бывает, таким пациентам тоже отказываем. И то, что вы говорите, такие на повторные операции. Но у нас же маленькая страна. Специалистов много, но мы всегда со всеми связь поддерживаем. Угу. Соответственно, если кто-то у кого-то операцию сделал, мы же не знаем, каким методом. Там же у каждой операции несколько, много методов. Мы не знаем, какой метод использовал, до какого слоя заходил, какие материалы использовали. Угу. И вроде поверхностно, может быть, визуально будет казаться, что все хорошо. Но именно когда вторичная операция идет, повторная операция идет, там много изменений анатомических. То есть нормальная анатомия уже нарушается. И, соответственно, возможно, там, при повторном можем больше травмировать и нервные окончания, и сосудистую сеть, и мягкие ткани, да, и получить еще более грубый результат. В таких моментах, соответственно, мы у тех специалистов спрашиваем, какой метод использовали и почему этот пациент ко мне приходит, почему не к вам обратно не идет. Если были, то что хотят, чтобы это не для того, чтобы отказать пациенту, а чтобы подробнее узнать, какой путь они проходили. И что они хотят потом получить.
0: Потому что пока не будет проведена, например, даже повторная операция, вы же не будете знать, да, в каком состоянии все-таки находится организм, вот эти все ткани и так далее.
3: Глубокие ткани, потому что это все зависит, вот эти изменения анатомической структуры, от методов операции тоже.
0: Ну да, внешне может казаться одно, а внутри может быть совсем другое, да? Хорошо, вот многие наши специалисты, они ценятся среди стран Центральной Азии не только из-за того, что, может быть, у нас какие-то процедуры стоят немного дешевле, да, но и из-за того, что много талантливых специалистов, и мы тоже видим, что многие об этом говорят и приезжают из разных стран к нам. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас как наши хирурги, какой, скажем так, имеют они бренд, да, тоже среди других стран, и почему постоянное повышение квалификации так важно?
3: Насчет наших специалистов, они очень хорошую позицию занимают в центральной СНГ, потому что вот последние 10 лет специалистов очень много стало, да, именно пластических хирургов, но все стараются везде обучаться, то есть там везде опыт получить у ведущих специалистов, и, соответственно, из-за таких стараний еще плюс, грубо скажем, таланта, да, они себя показали среди других стран. И так.
0: Вопрос, и поэтому какой-то... к нам.
3: Да, да, да. И поэтому, да, люди. Многие пациенты больше доверяют и здесь операции делают.
0: Давайте остановимся на безопасности операции при проведении вообще самих операций. Вот все медицинское оборудование, расходные материалы, это все тоже обычно приобретается и использованы все, скажем так, гарантии безопасности, да, учитывая то, что все-таки пластическая хирургия – это тоже довольно-таки опасная процедура, операция.
3: Ну, насчет аппаратур, расходных материалов, это все контролируется определенными организациями, да. У нас все получают, то есть проходят, как это сказать, проверку, и они все имеют лицензии на продажу и вообще здесь этот, то, что они здесь находятся. И, соответственно, у каждого хирурга свои есть этот, предпочтение некоторых инструментов, шовных материалов, да, аппаратур. Соответственно, вот это все заказывается, и то же самое они проверку проходят. Но в основном бывает, что все, которые материалы и аппаратуры, это которые используются во всем мире, которые имеют золотой стандарт вообще именно в пластической хирургии. И от этого тоже результат операции зависит, да? От шовных материалов, от расходных материалов вообще и от аппаратур.
0: На что еще вы советуете обратить особое внимание пациентам при выборе клиники? Например, мы помним, что больше 2 лет назад тоже на вот буквально недалеко, да, на Ужском рынке и вообще в других каких-то местах работали какие-то кабинеты небольшие, где проводились вот небольшие операции, да, вот девушкам говорили о том, что нитевая блефаропластика, еще какие-то другие процедуры, и, может быть, из-за каких-то причин, из-за, может быть, нехватки денежных средств, многие девушки все-таки решались идти на такие процедуры. Вот когда просматриваешь какие-то страницы, всегда ли это могут быть, например, те же самые живые фото и отзывы? На что обратить особое внимание при выборе клиники? Вот, например, что вы советуете пациентам? Какие должны быть выполнены вот пошагово, да, угу, у хороших клиник?
3: Ну, тут, наверное, несколько факторов, почему такие процедуры делаются и делали, и к ним идут. То есть это, я думаю, когда нет информации, да, не изучали, они только результаты смотрят. Mm-hmm. Да? Можно и операции такой результат получить, и нитями, если процедуру сделать, тоже такой же результат получить. Но там же учитывается и анатомические структуры, особенности. Если лишняя кожа, там невозможно просто нитями складку сформировать и получить идеальный результат. То есть там нужно будет убирать лишнюю кожу, если нужно, там, возможно, мышцы, то есть жировые пакеты, да, и после всего этого складку сформировать. А когда нитями делают, там же закрытым доступом, скажем так, невидимым доступом через маленькие проколы, эти нити пришиваются к глубоким слоям. То есть это опасность этого, они не видят, на какой слой они заходят. То есть они могут быть еще глубже зайти, могут быть они не почувствовать сосуды, да, то есть там получить большую гематому. От гематом тоже есть тоже серьезные осложнения. То есть после таких процедур сейчас много стало приходить пациентов на исправление. Тогда да, тренд был такой. И не только у нас, это по всему, по СНГ, mm-hmm, это и существует, и до сих пор делается, наверное. Потому что, опять же, от самих пациентов зависит. То есть, да, что они хотят, вообще знают ли, что это такое. Некоторые они даже не слышали, что это опасно. Да?
0: Некоторым кажется, что раз или не они было проведено разрезов, значит, это легче.
3: Или они думают, что, ну, говорят, может быть, они ошибаются, может, у меня получится. Mm-hmm. Да? То есть, там, и такие они будут, наверное, думаю, такие-то они будут делать. И, соответственно, по таким косметологическим кабинетам там были, объясняли, что нельзя, там обходы, да, обходы, mm-hmm, были. Да. И, соответственно, меньше стало, но это полностью не исчезло. И чтобы пациенты знали, так мы еще раз говорим, что это опасно, и, соответственно, лучше идти к проверенным специалистам.
0: Угу. Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Напомню, что сегодня в прямом эфире программы «Радиоклиника» принял участие пластический хирург, аспирант Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени Даниярова Нурсултан Мирбеков. Программу «Радиоклиника» провела Айдай Незаркулова.

0: Добрый день, на Биринчи радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», в студии Айдай Незаркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Айгуль Маметова. Кыргызстан и Республика Корея обсуждают новый уровень экономического сотрудничества. В эти дни президент Садыр Жапаров находится с официальным визитом в Южной Корее. В Сеуле состоялся первый саммит в формате Центральной Азии Республика Корея, который собрал лидеров 5 стран Центральной Азии и руководство Южной Кореи. Отдельной площадкой стал первый корейско-центральноазиатский бизнес-саммит. В нем участвуют представители госорганов, экономических организаций и деловых кругов Кореи и стран Центральной Азии. Сегодня эту тему мы обсудим с нашими гостями. В гостях студии Биринчи Радио находится эксперт по экономическим вопросам Денис Бердаков и экономист Уран Садыгалиев. А сейчас с нами на прямой телефонной связи находится директор Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров из Южной Кореи. Он нам расскажет, какие были подписаны и проведены соглашения и обсуждения.
1: Итак, еще раз повторю, на прямой телефонной связи с нами сейчас находится из Южной Кореи глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров. Равшанбек Азатович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Равшанбек Азатович, ну вы сейчас находитесь в Южной Корее, и вот хотелось бы сразу узнать, скажем так, по горячим следам, сколько уже было подписано документов и какой сегодняшний и какие еще мероприятия сегодня пройдут в течение этого рабочего дня?
2: Знаете, это сам. Я хотел бы сначала чуть-чуть остановиться первым историческим бизнес-саммитом стран Центральной Азии и Южной Кореи. Мы здесь это самое, значит, представили все возможные инвестиционные проекты Кыргызской Республики. Вчера в бизнес-саммите выступил президент Кыргызской Республики, уважаемый Садыр Нургужиевич Жапаров. У нас было подписано, значит, 11 соглашений на вчерашний день. Это по направлению финансирования, по направлению транзакций, также по искусственному интеллекту, направлению цифровизации, современных технологий, горнопромышленной отрасли, также это самое автомобилестроение, значит, завод по производству масел, а также это самое в сфере туризма, в сфере медицинского туризма. Вы знаете, что Южная Корея славится медицинским туризмом. Весь мир это самое на сегодняшний день это самое приезжает здесь, чекапируется. Мы предложили им, значит, на берегу Иссык-Куля создать современный это сам медицинский туризм. В связи с чем это сам мы договариваемся уже с компаниями. И сегодня тоже у нас было ряд встреч с некоторыми высокотехнологичными компаниями в сфере энергетики, в сфере искусственного интеллекта. Они это самое готовы на сегодняшний день систему, значит, электроэнергию, значит, внедрить в Кыргызской Республике. Мы знаем, что корейская система по электроэнергетике у них безупречная, у них, значит, есть умная эта самая система, которая на сегодняшний день работает безупречно. В связи с этим они делились своими практическими опытами, видеопрезентациями, и мы договорились и пригласили их в Кыргызскую Республику, чтобы они приехали своими видеопрезентациями. И мы будем содействовать им, значит, встрече министрами энергетики, другими государственными органами, и чтобы они изучили регионы нашей страны, ГЭСы, чтобы и они возобновляемые источники энергии, также это самое строительство дата-центров и искусственного интеллекта. На сегодняшний день у нас еще запланировано ряд встреч. Мы уже подписали 2 меморандума соглашения по кибербезопасности в сфере банков. Также это самое подписали, значит, здесь компания Seimas, значит, по малому среднему бизнесу. Они хотят это самое открыть филиал Котра Корейского инвестиционного агентства филиал в Бишкеке, Кыргызстане, и поддерживать малый и средний бизнес в финансировании. Мы знаем, что южнокорейский, значит, финансирование, оно очень дешевое, и мы на сегодняшний день очень заинтересованы в тех направлениях, которые мы уже озвучили здесь. А также это самое было подписано соглашение компанией LG и других направлений. Очень заинтересованы многие это самое корейские компании в Кыргызстане. Вчера мы, например, значит, на площадке бизнес-саммита подписали 11 соглашений, но некоторые страны, например, наши соседние страны, некоторые подписали 3 соглашения, некоторые 2 соглашения, и некоторые страны даже не подписывали. В связи с этим я с уверенностью могу сказать, что заинтересованность Кыргызстана возросла в разы. Вы знаете, что все отмечают о том, что на сегодняшний день на мировой арене, значит, авторитет Кыргызстана растет день за днем, и они отслеживают это все. И также это самое отмечает о том, что это самое экономика Кыргызстана, это сам более 11% выросла, значит, бюджет страны выросла 4 раза, также это сам ВВП страны это сам выросла 3 раза, и инвесторы это самое это они это самое отслеживают вот это все, и в связи с этим они тоже это самое нам говорят и поздравляют нас о том, что мы избраны это самое в Совете Безопасности непостоянными членами на 2027, на 2028 годы, и где поддержало нас 142 стран мира, и они вот это все это самое поздравляя нас это самое особо отмечают. Также это самое вывод из черного списка по авиационной безопасности европейских стран. Тоже это самое это поднимает инвестиционную привлекательность нашей страны. Мы со своей стороны, значит, разъяснили им закон об инвестициях, закон о государственном частном партнерстве, закон о венчурном финансировании. Также это сам на сегодняшний день у нас это сам портфель реализуемых инвестиционных проектов более 23 миллиардов долларов США. И у нас на сегодняшний день то, что это сам реализуются масштабные проекты. Мы презентовали видеопрезентации, значит, железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан, также всесезонный лыжный кластер Алатау Резорт, специальная финансовая инвестиционная территория Тамча с английским правом, экологически чистый город Осман, также Камбарата один и малые ГЕСы, и сфере это самая горно-промышленная отрасль. И значит, на сегодняшний день ведущие компании Южной Кореи, Samsung, POSCO, Siemens и другие компании тоже очень LG также заинтересованы в инвестировании в экономику нашей страны.
1: Равшанбек Азатович, большое вам и огромное спасибо за очень интересную и подробную информацию. Напомню всем нашим радиослушателям, это было прямое подключение из Южной Кореи, где глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров рассказал о том, какая уже была проделана работа по подписанию ряда документов и проектов, и какая работа будет еще сегодня продолжена. Еще раз вам большое спасибо, Равшанбек Азатович. Но мы продолжаем нашу программу «Кыргызстан». Для тех, кто только что к нам подключился, я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях находятся гости, а именно эксперт по экономическим вопросам Денис Бердаков и экономист Уран Садыгалиев. Уважаемые эксперты, здравствуйте еще раз. Из того, что сейчас озвучил нам Равшанбек Азатович, что можно выделить на ваш взгляд? Потому что эта информация только что прозвучала из первых уст, и она, скажем так, только прозвучала на нашем радио, на Беринчи радио.
3: Ну, хочется сказать, что вот это такая первый такой саммит, да, стран Центральной Азии и Кореи, Южной Кореи. И здесь были высказаны вот те направления, по которым мы, страны могут сотрудничать, ну, в том числе наша страна. И надо тут, конечно, сразу вернуться к истории вот, взаимоотношений с Республикой Южная Корея, еще когда на заре, как говорится, независимости, они к нам проявили очень большой интерес. Вот первые проекты в постсоветском пространстве они нам предложили, и даже мы выпустили телевизор Gold Star. Я, кстати, пользовался этим, да? Поэтому...
1: Сохранился? Нет еще?
3: Ну,
1: просто... Но долго служил.
3: Долго,
1: потому
3: да.
1: Потому что качественно, потому что я знаю,
3: да,
1: что
3: лет 10, ну, потом, вот потом морально просто устарел, да, да, и все. И надо было сказать, что тогда были несколько таких проектов, которые, на которые мы не обратили внимания, наверное. И некоторые проекты реализовались в соседнем Узбекистане. Да? Это ну, не секрет же, да? Ну, это было. То есть это, я хотел бы сказать, что наши, вот, в основе вот, наших взаимоотношений это то, вот, как бы благосклонность друг к другу, да, есть, вот, есть такое, да, это же самое... Как, когда человек встречается, аура же, да, вот такая вот с Республикой Южной Кореи у нас есть большие возможности, да, и тем более вот опыт сотрудничества вот по международному сотрудничеству, у них есть КОИКА, да, вот такое агентство по международному сотрудничеству, вот их вот, если перечень посмотреть, по каким направлениям они хотели нам помочь, вот то, что вот это все отражено вот в этих соглашениях, они нам это давали помощь, там 5 миллионов, 2 миллиона, 1 миллион, и вот, вот эти все направления, да, цифровизация, госуправление, значит, повышение производительности труда в сельском хозяйстве, ну, то есть вот разные, да, вот направления, и мне кажется, вот наступило то время, наверное, когда вот у нас ну, сформировался определенный, так скажем, климат, бизнес-климат, и вот, кстати, вот это всемирные игры Коченика как раз-таки, это, они послужили, эти игры, рекламой, да, что у нас вот это все есть, и мы готовы развиваться, да, стремление развития. И мне кажется, вот сотрудничество вот в сфере, скажем, поставок вот этих критических минералов, так называемых, да, редкоземельные элементы, там, вот эти батареи, на которых наши машины сейчас, электромобиль, зеленая, это энергетика, она как раз-таки построена на вот этих критических материалах, элементах, да, редкоземельные. И здесь вот сотрудничество, ну, у нас есть такие сырье, да, но там есть самое хорошее, что вот улучшит переработку этих сырьев, это производить это продукцию с добавленной стоимостью и, значит, улучшить цепь поставок, потому что эти материалы, они, у них часто, они же владеют немногие страны, да, и одна страна закроется, и сразу производство остановится. Поэтому вот альтернативные такие поставки, да, нужно предусмотреть. Они готовы нам, у нас здесь развивать цифровую, да, вот кибербезопасность, актуально. Ну, вообще направление, да, мы знаем, да, эти южнокорейские компании, они же всемирного масштаба, да, и у них большие крупные компании, так называемые чеболи, они очень это, скажем, работают на весь мир, и если бы у нас они тоже начали работать, то было бы хорошо, это так. Можно много говорить о

0: интерес нам помочь Южной Корее. Вот, и я думаю, то как раз вот этот саммит, наша поездка нашего президента и вот эти все соглашения, меморандум, они нас обнадеживают, и что вот это будет вкладом вот в тот тренд или, точнее, в темп развития нашей экономики, о котором говорят, вот 10-11%, и если мы это будем выдерживать несколько лет, то, как говорится, чудо наяву будет.
1: Денис Михайлович, поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Вот тоже было отмечено, что скорее мы начали создавать связи, но потом это все так немножечко оборвалось. И мы помним, что в прошлом году президент тоже ездил в Корею, в этом году визит тоже такой. Вот что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, визит, можно сказать, почти исторический. Впервые мы переходим от дипломатии присутствия, когда мы просто, да, там есть посольство, есть какая-то активность, к дипломатии реальных соглашений. Это, в принципе, стиль, можно сказать, президента, когда еще на День независимости в этом году было обозначено, что необходимы заводы, инвестиции, инфраструктура. Только тогда люди чувствуют, ну, реальный эффект от таких зарубежных соглашений. Поэтому обозначу несколько цифр, которые, на мой взгляд, объясняют, как работает торгово-экономическая сейчас сотрудничество между Южной Кореей и Кыргызстаном. За 5 лет мы выросли почти в 10 раз. То есть сейчас у нас полмиллиарда долларов торговый оборот. Конечно, 99% мы покупаем в Южной Корее машины, телефоны, технику. Но мы стали вторыми в Центральной Азии по такому обороту. То есть через нас заходят в том числе корейские машины. А как только будет построена железная дорога, этот оборот увеличится в разы. Потому что через нас в том числе будет идти товар и на Узбекистан, в том числе и на Таджикистан, возможно. Поэтому сейчас у нас 508 миллионов торговый оборот в год. Это немало, но есть потенциал до 2-3 миллиардов. А у нас по итогам этого визита уже есть 18 соглашений. Они все важные. И, наверное, остановлюсь на тех, которые очень важны для простых людей. Угу. Потому что бизнес бизнесом. Это первое, то, что впервые идет подготовка пенсионного соглашения между Республикой Корея и Кыргызстаном. То есть те наши люди, которые работают в Южной Корее, а их не так мало, это тысячи, возможно, десятки тысяч людей, они при выезде из Южной Кореи или получат эти деньги, или у них будет полноценная пенсия или в Корее, или в Кыргызстане. То есть учет этих лет. Это довольно редкое такое соглашение, не у всех оно стран есть. И сейчас идет его активная подготовка. У нас сейчас есть прямой рейс в Бишкек, но за несколько лет только вдвое увеличился, соответственно, взаимный оборот. Сейчас вот именно на этой встрече обсуждалось, что будет послабление по визам. Не для всех, сразу скажем, скорее всего, для бизнесменов, студентов и тех, кто ездит на лечение. Соответственно, самолет будет больше, рейсов больше, и мы ожидаем большого потока туристов из Южной Кореи, которые обожают хайкинг, то есть, ну, ходить по горам. И у нас здесь есть огромный потенциал. В-третьих, это, конечно же, корейская медицина. Я так понял, почти есть договоренность о том, что у нас откроется корейская клиника или клиники. У нас, к сожалению, со здравоохранением не все хорошо. Поэтому вот такой высокотехнологичный хаб, наверное, будет привлекать не только как бы наших граждан, но и соседних стран. Вот. А так, в целом, если говорить по итогам всего визита, он закладывает основы для того, чтобы Кыргызстан наконец-таки получил серьезные инвестиции из Южной Кореи, которая заинтересована в том, чтобы здесь построить свои заводы. У них есть те компетенции. Южная Корея, несмотря на то, что это не самая большая страна в мире, но одна из самых технологических развитых и финансово обеспеченных, и она готова построить здесь заводы, которые будут работать на всю Центральную Азию, Россию и даже, скорее всего, на более широкий регион. Эти соглашения уже на подходе, и мы, скорее всего, мы их просто скоро увидим, как они реализуются. Второе, это, конечно, агросектор, который в Южной Корее развит. И вот, например, буквально несколько дней назад поступил миллион долларов по КОИКО, то есть по специальной организации, которая будет обучать наших фермеров подвинутому животноводству. То есть, в принципе, за последние 10-20 лет более чем на 108, по-моему, миллионов долларов Корея Южная безвозмездно помогала Кыргызстану. И сейчас эти проекты будут увеличиваться, расширяться. То есть мы видим надежного, стабильного партнера, а Кыргызстан в целом, скажем так, сохраняя очень надежные связи со своими старыми партнерами, экономическими крупными державами, да, которые вот на шоссе были, в лице Южной Кореи находит мощного технологического IT-гиганта, находит серьезный источник инвестиций и, главное, очень взаимодополняемого партнера. Потому что есть партнеры гигантские, но с которыми нам нечем торговать. Здесь такие ситуации обратные. Нам есть что подать в Южную Корею, им есть интерес к инвестиции к нам. мы для них рынок все интересный. Небольшой, но интересный.

0: стоит важно.
1: Спасибо, Денис Михайлович. Сейчас я предлагаю сделать маленький перерыв. У нас запланированы новости этого часа. Узнаем, что произошло в нашей стране за первые полчаса нашего прямого эфира, а потом вернемся к нашей теме. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках официального визита в Республику Корея провел в Сеуле переговоры с премьер-министром Хан Сок Сук и встретился со спикером Национального собрания Чо Джон Шиком. Основное внимание стороны уделили развитию торгово-экономических связей, инвестициям и реализации совместных проектов. Отдельно обсуждался вопрос социальной защиты граждан Кыргызстана, работающих в Корее. Садыр Жапаров предложил ускорить завершение переговоров по соглашению о социальном страховании и пенсионном обеспечении. На встрече со спикером Национального собрания Чо Джон Шиком стороны обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества. Президент предложил провести в Бишкеке очередную встречу спикеров парламентов стран, участниц формата «Центральная Азия, Республика Корея». Джон Шик заявил о готовности корейского парламента поддерживать расширение сотрудничества с Кыргызстаном. Кыргызстан и корейские финансовые группы Hana Financial Group и IM Financial Group договорились развивать сотрудничество в сфере цифровизации финансового сектора. По итогам встречи в Сеуле стороны подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве. Стороны также обсудили развитие инвестиционного сотрудничества, привлечение инвестиций в экономику Кыргызстана, цифровизацию финансового сектора, а также возможности внедрения современных финансовых технологий и реализации совместных проектов. Стороны выразили готовность продолжить совместную работу по развитию цифровой финансовой инфраструктуры, привлечению инвестиций и расширению взаимовыгодного сотрудничества. В Чолпан-Ате состоялось 63-е заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств, участников СНГ. Об этом сообщили в Министерстве обороны, и по данным ведомства, заседание прошло под председательством Юрия Грехова. В государственной резиденции номер 2 состоялась встреча первого заместителя министра обороны Кыргызстана Талайбека Шаршеева с участниками заседания. От имени руководства Министерства обороны Кыргызстана Талайбек Шаршеев поприветствовал членов Координационного комитета и принял участие в его работе. В городе Манас соответствующие службы провели рейд по ценам на мясо. Об этом сообщили в мэрии. По ее данным, в ходе рейда с продавцами провели разъяснительную работу о недопустимости необоснованного повышения цен на мясо. Напомним, ранее в мэрии города Манас состоялось совещание с участием профильных служб и торговцев мясной продукции. По его итогам было принято решение установить предельные цены на территории города Манас. Стоимость 1 килограмма говядины не должна превышать 770 сомов, а 1 килограмма баранины – 880 сомов. Кроме того, ценники на мясо должны быть размещены на видном месте. В Бишкеке состоялась национальная премьера исторического фильма «Джусуп». Картина посвящена 125-летию со дня рождения государственного деятеля Джусупа Абдрахманова. Премьера также приурочена к 35-летию независимости Кыргызстана и столетию образования Киргизской АССР. Фильм снят по инициативе президента Садыра Жапарова. В центре сюжета жизненный путь и государственная деятельность Джусупа Абдрахманова, а также ключевые страницы истории страны. Показ прошел накануне 16 сентября в кинотеатре «Манас». На премьере собрались представители руководства страны, депутаты, общественные деятели, представители культуры и кино, а также творческая группа фильма. Участники отметили роль Абдрахманова в становлении кыргызской государственности, подчеркнули важность сохранения исторической памяти. В Бишкеке начали поэтапно выпускать на городские маршруты 95 новых 12-метровых автобусов «Ютонг» с кондиционерами, сообщили в мэрии. Сегодня ранним утром на линию вышли 17 новых автобусов. Они начали обслуживать пассажиров по маршруту номер 153. Транспорт, ранее курсирующий по этому маршруту, перераспределили на другие городские направления. Оставшиеся 78 машин «Ютонг» будут постепенно выпускать на линии и распределять по разным направлениям. Сегодня, 17 сентября, в Бишкеке в городском перинатальном центре путем операции кесарево сечение родилась тройня. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. По данным ведомства, 26-летняя жительница Бишкека поступила в центр 28 августа с угрозой преждевременных родов, анемией и отеками. Это ее третьи роды. Три мальчика родились на 36-й неделе беременности. Вес новорожденных составил 2750, 2600 и 2750 граммов. Состояние родительницы и новорожденных оценивается как удовлетворительное. Курсы валют по отношению к сому, установленные Нацбанком на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тын, 1 евро 100 сомов 90 тын, 1 российский рубль 1 сом 3 тын, 1 казахский тенге 19 тын, 1 китайский юань 13 сомов 3 тын. В завершение выпуска о погоде, как сообщает Кыргызгидромет, ночью в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Ошской области и по остальной территории без осадков. Завтра днем на большей части территории Нарынской области, местами Высыкульской области, в предгорных и горных районах Ошской области, в горных районах Чуйской, Джалабадской областей кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Ошской области, в зоне земледелия Чуйской, Джалабадской областей и в Таласко-Баткенской областях без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью плюс 8-13, днем плюс 26-31. Таласской области ночью плюс 7-12, днем плюс 23-28. Баткенская, Ошская, Джалабадская области ночью плюс 13-18, днем плюс 27-32. Иссыкульская область ночью плюс 9-14, днем плюс 20-25. Нарынская область ночью плюс 4-9, днем плюс 22-27. В Бишкеке осадков не ожидаются, ночью плюс 12-14, днем плюс 29-31.
0: Что происходит в Кыргызстане сегодня? Какие решения принимаются и как они влияют на нашу жизнь? Кыргызстан.
2: Мы продолжаем программу «Кыргызстан» и сегодня говорим о кыргызско-корейском сотрудничестве и прежде всего о его экономической составляющей. Я напомню, что в настоящее время Садыр Джапаров находится с официальным визитом в Республике Корея, и в Сеуле уже прошел инвестиционный и бизнес-саммит, а также состоялись переговоры с корейским руководством. Звучат конкретные предложения по инвестициям, созданию совместных производств, развитию технологий и расширению присутствия корейского бизнеса в Кыргызстане. Об этом мы сегодня продолжаем разговор с нашими гостями, экспертом по экономическим вопросам Денисом Бердаковым и экономистом Ураном Садыгалиевым. Денис Михайлович, у меня к вам еще вопрос. Вот скажите, например, мы знаем, что вот в Корее уже знают о Кыргызстане немного больше, да, в этом, это если говорить о, может быть, немного о медицинском туризме, о вот косметологии, да, вот то, что мы приобретаем товары и также машины. Но у нас вот есть действительно скорее прямой рейс. Говорят, что все-таки не так часто дают визы, и вот трудовые мигранты, которые ездят на работу в Корею, они говорят, что создаются очень хорошие условия, и тоже говорят о том, что вот Корея — это та страна, где можно достаточно хорошо заработать. Вот по вашему мнению, что можно улучшить в этих сферах еще? И почему, вот как вы сказали, что до этого мы могли тоже открыть у себя производство, но, к сожалению, мы упустили этот шанс. Сейчас что можем мы еще предложить Корее, потому что вот форум этот показывает, что Корея обратила внимание на весь центральноазиатский регион.
3: Да, наверное, начнем с конца, то что действительно мы конкурируем со всем регионом, мы все батя, все пятерка, да, стран Центральной Азии, но конкуренция очень серьезная. Например, наиболее пул промышленных проектов предложил Узбекистан, и он уже получил очень серьезные инвестиции и заказы. Казахстан предлагает логистику и инвестиции свои горнодобывающие проекты. Кажется, вот на этом фоне куда нам. Но у нас есть тоже ряд уникальных преимуществ. Это строящаяся железная дорога, когда она будет закончена. Ну, почему она так важна? Потому что вот с Южной Кореей мы можем общаться или самолетами, как и Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, или через железные дороги, ведущие через Китай в основном. Да? Соответственно, у Казахстана, да, у них есть 3 железные дороги стыка с Китаем. Но больше ни у кого нет. Мы будем вторыми, у которых будет тоже железнодорожный стык. Как только он появляется, китайские бизнесмены готовы, и они уже вкладываются в создание логистических центров на пути всего исследования это. Они вкладываются в отели на Исыкуле, сейчас об этом не так много говорят. Они готовы вложиться очень серьезно в Тамчи, финансовый центр. То есть для них Центральная Азия – это один из растущих рынков сбыта их продукции, включая, мы буквально за 5 лет видим, как много на улицах корейских машин. Да? Угу, их да. Просто много стало. В силу там, законодательства корейского, особенностей. И их будет только больше. Поэтому они готовы открывать дилерские центры, они готовы локализацию там Самсунгов делать, много что готово делаться. А по авиасообщению, да, здесь сложность в том, что мы готовы лететь к ним больше, отдыхать и туристами, но, к сожалению, полмира хочет в Южную Корею. Угу. И здесь единственный вариант, если чем больше их туристов будет полетать к нам, им здесь будет безопасно, тогда и нам легче будет давать визу. Поэтому сейчас, скорее всего, как уже говорил выше, договорятся о визах там, для бизнесменов, студентов на медтуризм. Это несложно, но это не даст такого экономического рывка. Но как только мы сможем затянуть сюда хотя бы там, под 2-5 тысяч туристов ежемесячно, стабильно в год, и даже больше, нам появятся, скажем, 2-3 рейса с Сеулом, там, Пусаном, и нам легче начнут давать визы. То есть там было с Китаем, обратим внимание, там 5-6 лет назад, по-моему, с Китаем у нас было 0 рейсов, то есть физически 0. Сейчас в неделю, по-моему, больше 25. То есть, когда есть рейсы, они летают, все понимают, что их нужно чем-то загружать. Так что здесь мяч на нашей стороне, потому что вот вчера и сегодня были презентации, в том числе агентство по инвестициям наше очень хорошо выступило в Корее. Они показали, что вот есть схема, методика, технология. Поэтому к нам заходит как малый корейский бизнес. То есть, у нас скоро, вот вы увидите, на улице появятся вот эти кей-поп еда. То есть, кто-то готов открыть 10 закусочных корейских. Это тоже бизнес. И они готовы именно по этому пути идти. Большие гиганты, там Hyundai, Daewoo, они сейчас осматривают такие проекты, как Kambata 1. Там идет активная их работа, и они тоже будут заходить. Вот. Но простые люди увидят на улицах очень скоро. Кстати, вот по швейным цехам. У нас мощная эта отрасль, но она, честно говоря, отстает очень сильно от мировых стандартов. Южная Корея готова предложить свои технологии, чтобы наша рабочая сила, соединившись с достаточно дешевым еще электричеством, дали еще более мощный рывок. Дальше мы сами расти не можем. Южная Корея готова здесь помочь.
1: Уран Качкевич, а вот насколько важным может стать сотрудничество с Кореей в сферах уже новых технологий? Это цифровизация, ну и, конечно же, искусственный интеллект. Об этом сейчас многие уже говорят.
4: Да, вот как прежде было сказано, да, вот корейцы вот по вот этой программе КОИКа, да, они нам помогают вот эффективно распределение энергии, да, вот как раз таки с использованием цифровых технологий, да. Угу. То есть мы производим, а у нас потери, мы знаем, что очень высокие, да, и здесь вот помощь такая цифровых технологий, да, по распределению произведенной этой электроэнергии, энергии в целом, это очень важно, да, здесь они могут нам оказать вот такую помощь технологическую, да, кажется, что там помощь на миллион долларов, да, а эффект он многомиллионный будет, это надо всегда помнить, да, самое главное технологии. И вот чуть-чуть скажу, что Денис Михайлович сказал, вот у них действительно экономика, она начала развиваться с текстильной промышленности, и поэтому у них вот этот есть опыт, который они нам передадут, так скажем, да, с помощью открытия бизнеса, там, других каких-то соглашений, методов. И здесь это самое. А вот продолжение вот той цифровизации, они нам вот помогали вот в изготовлении таких документов, этих карт и так далее. То есть здесь у нас есть опыт, только надо это развивать, и цифровизация, они могут это дорожном, скажем, регулирование, это у нас же какие пробки у нас, да, вот они здесь могут нам помочь, если мы как раз таки будем сотрудничать. Они могут цифровизации, это, скажем, в сельском хозяйстве, вот это отслеживание, да, вот, скажем, производство животных, да, скажем, недавно мы смеялись, да, что как вот это чипизация, да.
1: Да, это было как-то необычно, да. И чуть-чуть комично выглядело.
4: Это важно,
1: да.
4: Это фактор даже это. На сохранение здоровья нашего населения, да, потому что от производства, скажем, мясо, там это такой этап, и то, что там делает, мы должны знать, да, потому что есть антибиотики используют, есть различные ветпрепараты, да, и вот это отслеживание, ну, помогает это. Вроде бы, казалось, это простая вещь, а вот здесь технологии, да, отслеживание, там, упрощение вот этих, значит, учета, да, и вот в сельском хозяйстве тоже, оказывается, есть возможность вот именно вот технологического сотрудничества. Вот они нам хотят, и нужно сказать, что они большую помощь оказывают вот восстановлению нашего это института животноводства и пастбищ. Помните, да, такой институт? Да. Я там как раз вырос. Я этот институт знаю хорошо, да, и вот, вот восстановление, да, этого фонда, да, вот генофонда, так скажем, селекционного фонда, да, животных, да, и приспособленных к нашим, это очень было бы хорошо. Цифровизация, она везде это, без, каждый это самое, каждый проект, каждый это идет, сопровождается цифровизацией.
1: Да, конечно, Денис Михайлович, вы хотите что-то добавить?
3: Да, да, да. Просто вспоминаю, многие Кореи, видите, сейчас зеленый полуостров, да, он такой вот зеленый-зеленый. Еще 60-70 лет назад это были, его просто вырубили. Это были глиняные холмы, очень похоже на то, что у нас сейчас в Кыргызстане. Угу. Сейчас получается, но за 50 лет они превратили просто абсолютно зеленые. Вот, это, вот тот опыт, который нам обязательно нужно взять.
1: Ну что ж, уважаемые радиослушатели, мы вынуждены попрощаться сейчас с нашими гостями. Далее мы продолжим программу, но перед тем, как я попрощаюсь с нашими гостями, хочу напомнить, что Кыргызстан и Республика Корея обсуждают новый уровень экономического сотрудничества. И как отметил в начале программы Денис Михайлович, это историческая встреча, действительно. И напомню, что у нас сегодня в гостях были эксперт по экономическим вопросам Денис Бердаков и экономист Уран Садыгалиев. Еще раз вам огромное спасибо, а мы продолжаем нашу программу и к другой теме. Кабмин изменил правила оплаты труда работников госучреждений. Изменения оплаты труда коснутся работников государственных учреждений, не относящихся к категории государственных служащих. Постановление предусматривается повышение заработной платы в среднем на 45%. Данная мера направлена на усиление материального стимулирования работников. Подробности далее.
2: Кабинет министров Кыргызской Республики утвердил новые условия оплаты труда работников государственных учреждений, которые не относятся к категории госслужащих. Одновременно утратившими силу были признаны 43 ранее принятых решения и отдельные положения постановлений, регулировавших зарплаты этой категории работников. Было отмечено, что повышение заработной платы работников госучреждений в среднем составит на 45%. Начальник управления анализа штатных численности и заработной платы Министерства финансов Кыргызской Республики Нурадил Карбаев рассказал о повышении зарплат.
5: 8 сентября 2026 года номером 604 принято постановление Кабинета министров Кыргызской Республики об условиях оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных служащих и занятых государственных учреждений, включая учреждения подведомственные государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики. Данное постановление принято во исполнение указа президента Кыргызской Республики о мерах по совершенствованию условий оплаты труда отдельных работников бюджетной сферы Кыргызской Республики от 26 марта 2026 года. Номер 121. Данным постановлением предусматривается повышение заработной платы работников государственных учреждений с 1 сентября 2026 года в среднем на 45%.
2: Размер зарплаты будет рассчитываться с учетом установленных коэффициентов. Также предусмотрены надбавки за выслугу лет. Кроме того, работники смогут получать дополнительные выплаты за работу и проживание в высокогорных и труднодоступных районах, секретный характер работы и наличие ученой степени. При выходе в трудовой отпуск предусмотрено пособие на оздоровление в размере двухмесячного фонда заработной платы. Сохраняется и дополнительная выплата по итогам календарного года. Ее размер составит среднемесячный фонд заработной платы. Фактическая речь идет об аналоге так называемой 13-й зарплаты. Нурадил Карбаев рассказал о выделении средств на повышение зарплат.
5: Сумма дополнительной потребности из республиканского бюджета на текущий год составляет 738,9 миллиона сомов. а на последующие годы 2 216,8 млн сомов. Данная мера направлена на усиление материального стимулирования работников. В частности, введена ежемесячная президентская компенсационная выплата в размере 15 тысяч сомов, а также скорректирован коэффициент кратности, определяющий размер должностного оклада с учетом выравнивания и округления. Кроме того, увеличен размер действующей надбавки за сложность, качество, результаты труда, проявление профессиональной инициативы и ненормированный рабочий день до 50% к должностному окладу. Данные изменения распространяются на работников, не относящихся к категории государственных служащих, следующих государственных учреждений: Центра судебного представительства, судебно-экспертной службы и Института нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции, Фонда государственных материальных резервов, гидрометеорологической службы и службы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, пожарно-спасательных частей территориальных подразделений Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, работников лабораторий и организаций, относящихся к ведению Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, работников организации, относящихся к ведению службы водных ресурсов, государственных учреждений Центра ветеринарной диагностики и экспертизы и Центр ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок при службе ветеринарии развития животноводства, пастбищ и кормов. Государственное учреждение «Государственный холдинг племенного коневодства» при Министерстве водных ресурсов и сельскохозяйства при перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.
2: Начальник управления анализа штатной численности и заработной платы Министерства финансов Кыргызской Республики Нурадил Карбаев перечислил сотрудников каких департаментов и центров коснется повышение зарплаты.
5: Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникации Кыргызской Республики, Государственное учреждение Центр государственного частного партнерства при Национальном агентстве по инвестициям, Государственное учреждение по геодезии и картографии и госкартографии, Фонда зеленой энергетики при Кабинете министров Кыргызской Республики, Центра гражданского образования и избирательных технологий Центральной комиссии по выборам и проведению референдума, Центра гражданского образования и избирательных технологий Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, архивной службы при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики, работников лесного и охотничьего хозяйств, государственных природных заповедников и государственных природных парков, подведомственных организаций Национального статистического комитета Кыргызской Республики, секретариата Национальной комиссии Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО, Центра по развитию халал-индустрии и Центр по развитию и продвижению экспорта «Кыргызэкспорт», Центра стандартизации и метрологии Кыргызского центра аккредитации при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, Академии финансов Министерства финансов Кыргызской Республики, Государственное учреждение Центр закупок при Департаменте государственных закупок и Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.
2: Постановление было принято 8 сентября. Новые условия распространяются на трудовые отношения, возникшие с 1 сентября. Айда Инизаркулова, Биринчи радио.
1: В Бишкеке проходит международный агропромышленный семинар.
6: С 16 по 18 сентября Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно с международными партнерами проводит семинар по вопросам качества сельскохозяйственной продукции и совершенствования экспортного контроля. В семинаре участвуют представители международных организаций и партнерских структур, работающих в сфере развития, торговли и сельского хозяйства. Главная задача – обсудить международные стандарты качества, требования зарубежных рынков и способы подтверждения соответствия отечественной продукции. О целях семинара и какие вопросы необходимо решить для расширения экспорта кыргызской сельхозпродукции рассказывает заведующая отделом экспорта и интеграции Управления международного сотрудничества, экспорта и инвестиций Министерства сельского хозяйства Айдан Багышева.
7: 18 сентября Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно с Европейской комиссией ООН, а также программа развития ООН организовывает семинар по экспортному контролю и соблюдению стандартов качества сельскохозяйственной продукции. Семинар направлен на повышение потенциала государственных органов и представителей аграрного сектора в вопросах обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, а также экспорта на зарубежные рынки. В рамках мероприятия участники обсуждают международные стандарты качества, требования зарубежных рынков, механизмы контроля и подтверждения соответствия продукции, а также вопросы взаимодействия государственных органов, производителей и экспортеров.
6: Для Кыргызстана развитие экспорта напрямую связано и с расширением самого агропромышленного комплекса. Речь идет не только об увеличении объемов производства, но и о развитии переработки, повышении качества продукции и поиске новых зарубежных рынков. Говорит заведующая отделом экспорта и интеграции Управления международного сотрудничества, экспорта и инвестиций Министерства сельского хозяйства Айдан Багышева.
7: Для Кыргызской Республики расширение экспортных возможностей агропромышленного комплекса имеет стратегическое значение. Сегодня важно не только наращивать объемы производства, но и обеспечивать стабильное качество продукции, ее соответствие международным стандартам и требованиям стран-импортеров. По итогам мероприятия планируется выработать практические рекомендации по совершенствованию экспортного контроля, повышению качества сельскохозяйственной продукции и укреплению экспортных возможностей Кыргызской Республики.
6: Одним из перспективных экспортных товаров Кыргызстана остается мед. Однако перед тем, как попасть на зарубежный рынок, продукция должна пройти проверку на соответствие требованиям качества и безопасности. Это касается как самого продукта, так и условий его производства и переработки. Почему проверка качества особенно важна именно перед экспортом кыргызского меда, объясняет аспирант кафедры пищевая наука и технологии Кыргызского государственного технического университета имени Разакова Назгуль Шенбаева.
8: Прежде чем экспортировать кыргызский мед, нужно проверять качество и безопасность. На территории Кыргызской Республики мы регламентируемся двумя стандартами. Первый – это межгосударственный стандарт КОСТ, мед натуральный, а также регламент Таможенного союза. Но когда мы отправляем на экспорт, нам необходимо прежде ознакомиться с стандартом, принятым в этой стране, так как наши стандарты отличаются.
6: При этом для выхода на внешние рынки недостаточно пройти внутреннюю проверку. Отечественным производителям необходимо ориентироваться на требования конкретной страны и международные стандарты. По словам специалиста, в ряде государств требования к отдельным видам продукции могут быть еще строже. Насколько кыргызские стандарты соответствуют требованиям зарубежных рынков, рассказывает аспирант кафедры пищевая наука и технологии Кыргызского государства технического университета Назгуль Шенбаева.
8: Наши стандарты более не жесткие. Если смотреть европейские стандарты, стандарт Китайской Народной Республики и других стран, наш стандарт отличается по показателям безопасности. Но на сегодняшний день есть статистика за последние 5 лет. По показателям безопасности и качества кыргызский мед в целом соответствует. И можно экспортировать в разные страны.
6: Таким образом, расширение экспорта начинается не только с поиска покупателей, но и с подготовкой самой продукции к требованиям внешнего рынка. Качество, безопасность, подтверждение соответствия и эффективный экспортный контроль становятся важным условием для выхода кыргызской сельхозпродукции на новые рынки. По итогам семинара участники планируют подготовить практические рекомендации по совершенствованию экспортного контроля и расширению возможностей для отечественных производителей. Канат Султакеев, Биринчи радио. На этом программа «Кыргызстан» завершена.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Беринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Беринчи радио.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. По итогам официального визита Асада Раджапара в Республику Корея подписано ряд двусторонних документов, направленных на укрепление кыргызско-корейских отношений в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Президент Асад Раджапаров 17 сентября в рамках официального визита в Республику Корея провел переговоры с премьер-министром Республики Корея в городе Сеул. Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-корейского сотрудничества, уделив особое внимание расширению торгово-экономических связей, привлечению инвестиций и реализации совместных проектов. Премьер-министр, приветствуя президента, отметил важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений и выразила готовность корейской стороны к расширению взаимовыгодного сотрудничества. Премьер-министр подчеркнула важность создания благоприятных условий для деятельности корейских компаний в Кыргызстане и дальнейшего развития деловых связей между двумя странами. Также отметила рост туристических потоков из Республики Корея в Кыргызстан, подчеркнув, что действующее с 2023 года прямое авиасообщение способствует расширению туристических обменов и укреплению двусторонних связей. Глава правительства Республики Корея подчеркнула, что Корея обладает значительным технологическим потенциалом, в то время как Кыргызстан располагает богатыми природными ресурсами. В этой связи она отметила наличие широких возможностей для объединения потенциала и компетенции двух стран в целях дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. Отдельно была отмечена перспектива взаимодействия в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, включая обмен опытом с использованием технологических возможностей Республики Корея и потенциала Кыргызстана. В свою очередь, президент Асад Раджапаров подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в дальнейшем развитии взаимодействия с Республикой Корея и расширении присутствия корейского бизнеса в стране. Мы заинтересованы не только в реализации отдельных инвестпроектов, но и в широком и долгосрочном присутствии корейского бизнеса в Кыргызстане. Особое внимание уделяем развитию промышленной кооперации, созданию совместных производств и локализации производства, отметил глава государства. В этой связи президент пригласил корейские компании принять участие в реализации проектов в таких перспективных сферах, как автомобилестроение, фармацевтика, текстильная промышленность, электроника и других отраслях. Джапаров также предложил правительствам двух стран совместно определить несколько приоритетных инвестпроектов и обеспечить их сопровождение на всех этапах – от разработки концепции до запуска производства. Вместе с тем, президент отметил, что рост числа граждан Кыргызстана, работающих в Республике Корея, требует дальнейшего совершенствования правовой базы в сфере пенсионного обеспечения. В этой связи президент предложил ускорить завершение переговоров между правительствами Кыргызской Республики и Республики Корея по соглашению о пенсионном обеспечении и подготовку документов к подписанию. Президент Асад Раджапаров и премьер-министр подчеркнули необходимость продолжения тесного взаимодействия между соответствующими государственными органами двух стран и подтвердили готовность совместно работать над реализацией достигнутых договоренностей. Также президент Асад Раджапаров 17 сентября в рамках официального визита в Республику Корея провел встречу со спикером Национального собрания в городе Сеул. Джапаров поздравил руководителя корейского парламента с избранием на пост и выразил признательность за теплый прием. В своем выступлении глава государства подчеркнул устойчивый характер двусторонних отношений, охватывающих политическую, торгово-экономическую, инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы. Он отметил необходимость совершенствования прямых и доверительных контактов между парламентами, укрепления взаимного политического доверия, а также последовательной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. В этой связи Асад Раджапаров обозначил межпарламентское сотрудничество в качестве ключевой опоры политического диалога и предложил активизировать контакты между профильными комитетами и депутатскими группами двух стран. Оценивая итоги первого саммита в формате Центральной Азии Республика Корея, президент отметил готовность Кыргызстана провести очередную встречу спикеров парламентов стран-участниц данного формата в городе Бишкек.
1: Кыргызстан рассматривает Корею в качестве одного из приоритетных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и придает особое значение укреплению всестороннего диалога. Отсутствие политических разногласий и близость позиций наших стран по многим вопросам международной и региональной повестки создают прочную основу для расширения кыргызско-корейского взаимодействия. Убежден, что значительный потенциал отношений между Кыргызстаном и Кореей пока раскрыт не в полной мере. у нас имеются широкие возможности для их углубления и наполнения новым практическим содержанием. Предлагаю сегодня предметно обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки, определить наиболее перспективные направления и наметить конкретные шаги по расширению нашего взаимодействия. Отрадно, что между нашими странами поддерживается регулярный политический диалог на высшем уровне. Договоренности, достигнутые в ходе моего официального визита в Республику Корея в декабре 2024 года, последовательно воплощаются в жизнь и уже приносят конкретные результаты. В продолжение этой доброй традиции приглашаю вас, уважаемый господин президент, в следующем году посетить Кыргызскую Республику с официальным визитом, приуроченным к 35-летию установление дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что ваш визит станет знаковым событием и откроет новый этап в отношениях между Кыргызстаном и Республикой Корея.
0: Отметил президент страны Садыр Джапаров на встрече с президентом Республики Корея. Также Садыр Джапаров 17 сентября в рамках официального визита в Республику Корея посетил посольство Кыргызской Республики и ознакомился с деятельностью дипломатической миссии в городе Сеул. Дипломатическое присутствие Кыргызстана в Республике Корея имеет важную историю. В 2006 году в Сеуле было открыто консульство, а в 2008 году преобразовано посольство. На протяжении многих лет дипломатическая миссия была вынуждена арендовать помещения, ежемесячные расходы на аренду создавали значительную нагрузку на государственный бюджет. Ситуация изменилась в апреле 2025 года, когда в центре Сеула, в непосредственной близости от ключевых административных и государственных ведомств страны, для дипломатического представительства Кыргызстана было приобретено собственное здание. В ходе беседы с коллективом посольства президента Садыр Джапаров подчеркнул, что переход из арендуемого помещения в собственную недвижимость позволил не только существенно экономить бюджетные средства, но и обеспечить комфортные условия для приема граждан, оказания услуг и укрепления двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Корея.
2: $84,000
0: Подобную практику оптимизации бюджетных расходов за счет приобретения собственных зданий за рубежом необходимо активно применять и в других дипломатических представительствах страны. Глава государства осмотрел рабочие кабинеты, консульский отдел и залы для переговоров, отметив, что приобретение собственного здания в столице Кореи – это важный шаг в повышении статуса и эффективности работы дипломатической службы Кыргызской Республики за рубежом. Затем президент сделал памятное фото с коллективом дипломатической миссии. По данным Минэкономики, товарооборот Кыргызстана со странами Центральной Азии и Республики Кореи в 2025 году достиг 4 миллиардов, отметила также в интервью экс-посол данной стране Аида Исмаилова.
3: Такие организации, как КОТРА, КИТА, если в этот раз вот опять же подпишут соглашение, но они тоже, если активизируются, то это для нас тоже очень будет большим плюсом. Так как действительно мы будем тогда уверены, что к нам, в Кыргызстан, придут не просто компании, да, а придут уже проверенные компании и будут взаимодействовать уже напрямую с нашими кыргызскими компаниями.
0: Между тем, министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков представил корейскому бизнесу инвестпотенциал Кыргызстана и возможности, создаваемые в Иссык-Кульской области, специальной финансово-инвестиционной территории Тамчи. Презентация прошла в рамках первого бизнес-саммита Центральной Азии Республика Корея. По данным министерства, Тамчи будет действовать на базе английского права и объединит финансовый центр, логистический кластер вблизи международного аэропорта, IT-экосистему и курортную зону. Сыдыков предложил рассматривать территорию как площадку для крупных совместных проектов с участием корейских инвесторов. В ходе выступления министр сообщил, что рост ВВП Кыргызстана по итогам прошлого года составил 11,1%, а в первом полугодии этого года 11,9%. По данным Минэкономики, товарооборот Кыргызстана со странами Центральной Азии и Республики Корея в прошлом году достиг 4 миллиардов, а за 8 месяцев этого года составил около 2 миллиардов. Взаимная торговля, как отмечается, растет в среднем на 40%. Сыдыков предложил перейти от прямых поставок к локализации производства и организации организовать в Кыргызстане крупноузловую и мелкоузловую сборку сельхозтехники, коммерческого автотранспорта, промышленного оборудования и комплектующих. Отдельная кыргызская сторона предложила создать региональный сервисный хаб для обслуживания корейского оборудования в Центральной Азии и совместные учебные центры на базе технических вузов Кыргызстана. Направлением также названа легкая текстильная промышленность. По данным ведомства, швейной отрасли Кыргызстана занято более 200 тысяч специалистов. Кыргызская сторона заинтересована во внедрении корейских раскроенных комплексов, цифрового проектирования, автоматизации производственных процессов и технологии Smart Sewing. В качестве флагманской инициативы Сыдыков предложил рассмотреть создание индустриального парка Кыргызстан. Проект может предусматривать предоставление земельного участка с инженерной инфраструктурной, использование корейских технологий и стандартов качества, а также организацию кластерного производства продукции с высокой добавленной стоимостью для последующего экспорта. Кыргызская республика готова к переходу от диалога к практическим действиям. Кыргызстан может стать надежной производственной и экспортной площадкой в Центральной Азии для корейского бизнеса. Кыргызская сторона также предложила создать совместную рабочую группу, определить приоритетные отрасли сотрудничества и отобрать 2-3 пилотных проекта. Также в Сеуле мэр Бишкека встретился с мэром Сеула. По итогам встречи столицы Кыргызстана и Республики Корея подписали меморандум о взаимопонимании об установлении побратимских отношений. Встреча прошла в рамках официального визита президента Кореи Кыргызстана Садыра Джапарова в Республику Корея и первого саммита Центральная Азия – Республика Корея. Документ создаст основу для прямого межмуниципального сотрудничества и реализации совместных инициатив. Бишкек и Сеул намерены развивать взаимодействие в торговле, экономике, науке, культуре, образовании и городском управлении. Стороны также планируют поддерживать контакты между профильными подразделениями, обмениваться делегациями и опытом. К другим темам. Комитет парламента по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам заслушал и одобрил отчет Кабинета министров об исполнении республиканского бюджета за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Представитель социального фонда Кыргызстана Бахтияр Алиев сообщил о планах фонда завершить данный год с положительным сальдо в размере 13,5 миллиардов сомов. По результатам проведенного анализа эксперты не прогнозируют проблем с пенсионной системой до 40-го года. Кроме того, объявлено о старте второго этапа реформы, который будет направлен на переход к солидарной и накопительной пенсионной системе. Социальный фонд Кыргызстана представил информацию о финансовом состоянии и планах по дальнейшему развитию пенсионной системы. На заседании парламента выступил председатель фонда Бахтияр Алиев, сделал ряд ключевых заявлений. Прогноз и финансовое состояние. Анализ показал, что в 2026 году ожидается профицит в размере 13,5 миллиардов. Более того, есть расчеты, проведенные до 40-го года, не выявляют никаких проблем с функционированием пенсионной системы. Об этом также рассказано было во время заседания парламента. В ходе обсуждения председатель комитета поинтересовался выявленными в прошлом году финансовыми нарушениями и принимаемыми мерами по их устранению. Депутаты также подняли вопрос о неосвоенных бюджетных средствах. По информации докладчика, их объем составил 1,4%. Также отметили необходимость повышения качества планирования бюджета в части развития социальной инфраструктуры в регионах. Подчеркнули, что здравоохранение и образование являются одним из приоритетных направлений государственной политики. Отметили необходимость не допускать неосвоения бюджетных средств в этих сферах. Например, на систему здравоохранения было предусмотрено 44 миллиарда сомов. Из них около 1,5 миллиарда сомов остались неосвоенными. Кроме того, комитет парламента заслушал и одобрил отчеты об исполнении бюджета социального фонда и фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения за 2025 год. Типографии Учхун рассказали о ситуации с печатью учебников для школ. Ранее родители сообщали, что некоторые издания, предназначенные для школ, можно было приобрести в свободной продаже. Типографии, которая последние два года занималась печатью учебников, пояснили, издания выпускались как для государственных, так и для частных школ. При этом частные образовательные учреждения приобретали книги за счет собственных средств. Подробности в материале.
2: типографии Учкун рассказали о ситуации с печатью учебников для школ. Отметим, что ранее родители жаловались на нехватку новых учебников, изданных в рамках перехода на 12-летнее обучение. По их словам, книги приходится покупать самим, а не в свободной продаже на рынках страны. После этого глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев поручил правоохранительным органам организовать проверку и установить источники и обстоятельства поступления книг, предназначенных для бесплатного обеспечения учащихся в торговые точки. Как сообщил директор по производству ОАО «Учкун» Кубат Бейшеев, в последние два года типография была уполномочена тиражировать учебники для школ. В связи с этим были напечатаны книги как для государственных, так и частных школ.
4: Мы заключаем договора с Министерством просвещения и государственным учреждением при Министерстве просвещения Окугитеви. Наши функциональные обязанности каждого распределены. В первую очередь Окугитеви готовит издательскую разработку учебников, перевод, адаптацию, проходит все экспертизы учебники до тиражирования. Министерство образования определяет количество и тираж, какой, сколько, какого учебника нужно. После этого мы заключаем договоры, и мы за выделяемые деньги бюджетные средства полностью изготавливаем и доставляем до каждого региона. По акту сдаем и отчитываемся перед министерством. После этого только перечисляются деньги. То есть учет у нас есть. У каждого зона ответственности. Мы за тиражирование и качество технической части учебника, правильно ли изготовлены форматы, красочность, правильно ли расходные материалы используем. Это мы отвечаем и за доставку, за своевременное изготовление. То есть мы в каждом договоре прописываем зону ответственности и за что мы несем полноценную материальную и юридическую ответственность.
2: Кубат Бейшеев подчеркнул, что частные школы обеспечивают учебниками за счет собственных внебюджетных средств предприятия. Он объяснил, по какой причине учебники могли попасть на полки рынков и магазинов.
4: Мы обеспечиваем муниципальные государственные учебные заведения, а частные тоже наши жители, наши дети, наши граждане. Их тоже по закону об образовании Министерство образования должно обеспечить. Но так как они являются коммерческими, из бюджета на эти средства не предусмотрено. И с этим, так как мы, хозяйствующий субъект, возложили обязанность нам, чтобы мы за счет собственных средств, внебюджетных средств, я еще раз подчеркиваю, внебюджетных, это за счет предприятия мы изготавливаем и реализуем им. Отдаем коммерческим учебным организациям. Приходят к нам, просят. После этого возник вопрос. Дети теряют учебники, испортятся. Как можно купить, восстановить? Мы разместили это на сайте у себя. Информацию, где указана цена, утвержденная государственной службой, антимонопольной службой. Четко написано, вот эта книга стоит вот столько-то, рабочая тетрадь, столько-то, можете приехать оплатить и забрать у нас. Да, приходят родители, говорят, вот у вас учебник дешево стоит, он можно взять. И мы говорим, наличные, пожалуйста, не надо, перечислением, через банкомат вы будете перечислять или через счет будете перечислять, перечисляйте, можете забрать. Мы выписываем накладные, бумаги, необходимые бухгалтерского учета. И им выдавали учебники. Также и с коммерческими учебными учреждениями. Некоторые заключали договоры, некоторые просто забирали. Вот учебное заведение, мы приехали, хотим купить. Есть некоторые даже долгосрочные заключили, чтобы пополнять вновь выходящиеся, издающиеся учебники. Вот здесь написано, без разрешения правового обладателя нельзя реализовывать. Вот здесь черному по белому на учебнике написано. А у нас есть лицензионный договор, где им передали право на тиражирование и реализацию. Мы реализовали учебники для тех, кто обращался. То, что в дальнейшем, мы проследить не можем за каждым приобретателем, куда они его дели,
2: Директор по производству ОАО «Учкун» Кубат Бейшеев отметил, что с сегодняшнего дня Министерство просвещения запретило типографии реализацию учебников частным школам. Теперь министерство само будет собирать информацию из частных учебных заведений, комплектовать заказ и давать разнарядку, кому сколько продавать. Он отметил, что ранее типография продавала учебники согласно заявке желающих без ограничений. «У нас не было полномочий проверять покупателей», — отметил он. Также Кубат Бейшеев рассказал, сроки изготовления каждого учебника определены договором, и мы стараемся сделать поставку книг раньше.
4: В данный момент мы завершаем, вернее, уже почти завершили на освоение денежных средств на 744 миллиона. На этот год было выделено из бюджета. У нас есть время до конца года еще напечатать, например, и изготовить учебники. В связи с этим обратились еще дополнительные средства на 650 или 630 миллионов. Вернее, Министерство просвещения обратилось в правительство и в ЧОР, конечно, они данный вопрос рассматривают. То есть дополнительное, чтобы выделили. Почему не хватает учебников и тетрадей? Для... Вот основной вопрос. Заказали учебники, а не хватает в классах. Ну, как ни банально, но у нас внутренняя миграция есть, наружная миграция есть. Люди переезжают из села в город, из города в село. Вот если даже по Бишкеку взять, примерно 15-20 тысяч человек перемещается в год. Меняет адреса школы. Вот. В связи с тем, что вот заказанный учебник министерством для этой школы остается в этой школе. А эта школа заказала, например, 100 учебников. А к учебному году, в тот момент, когда мы привезли, уже 120-130 учеников в одном классе. Ну, примерно. Как министр просвещения сказал, что обеспеченность на данный момент 75% по городу Бишкек на кыргызском языке, да? И на русском где-то 65-68%.
2: Также было отмечено, что новые учебники тиражируют только в рамках перехода на 12-летнее обучение по заказу издательского дома «Оку Китеби» при Министерстве просвещения Кыргызской Республики. Айдай Назаркулова, Биринчи Радио.
0: С 1 октября в Кыргызстане расширяется перечень нотариальных услуг, которые можно получить дистанционно. Через мобильное приложение «Электронный нотариат» станут доступны 17 услуг. Среди них – согласие родителей на выезд ребенка за границу, получение паспорта или гражданства, оформление доверенности для представительства в государственных органах, а также доверенности, связанных с покупкой жилья или автомобиля. Кто и как сможет воспользоваться новыми возможностями в нашем репортаже.
5: Раньше для получения нотариального документа гражданину необходимо было лично прийти в нотариальную контору, предоставить необходимые документы и дождаться оформления. Теперь часть таких процедур можно пройти дистанционно с помощью смартфона. С 1 октября этого года через мобильное приложение «Электронный нотариат» можно будет оформить ряд нотариальных документов без посещения нотариуса. Например, родители смогут дистанционно оформить согласие на выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы Кыргызстана. Также предусмотрено оформление согласия на регистрацию по месту жительства, получение паспорта, приобретение гражданства Кыргызстана или выход из гражданства. Кроме того, расширяется возможность оформления доверенностей в электронном формате. Подробнее о новых услугах рассказывает нотариус Улкан Сасыкулова.
6: Для наших граждан очень лаконично, очень доступно, очень легко разработано данное приложение. В данном приложении рекомендуется клиентам через приложение Tündük получить электронную облачную подпись. Посредством электронной облачной подписи в самом приложении «Электронный нотариат» запустить, заполнить все данные.
5: Отдельные электронные услуги предусмотрены в сфере наследования. Через приложение можно будет оформить доверенность на принятие наследства, а также заявление об отказе от наследства в пользу других наследников. В электронном формате также можно оформить доверенности, связанные с приобретением жилья или автомобиля. Вот что говорит нотариус Улкан Сасыкулова.
6: Там будет текст выходить полностью на русском либо на кыргызском языке, как сам клиент выберет, да? Заполнить видео, записать видео, скачать это видео. И дальше само приложение будет давать конкретную инструкцию, как действовать дальше.
5: Чтобы воспользоваться услугой, гражданину необходимо зарегистрироваться в личном кабинете приложения приложение «Электронный нотариат». Затем загружаются необходимые документы, оплачивается государственная пошлина, после чего через единую систему идентификации документ подписывается электронной подписью. Далее нотариус заверяет документ своей электронной подписью. Готовый документ хранится в электронном формате. Получить доступ к нему можно через приложение «Электронный нотариат», а также через государственную систему «Тундук». При этом цифровизация нотариальных услуг продолжается. С 1 октября в приложении появится 8 новых онлайн-услуг. Таким образом, общее количество доступных дистанционно-нотариальных услуг достигнет 17, а с 1 декабря планируется добавить еще 4 услуги. В результате их общее число увеличится до 21. По данным Министерства юстиции, это позволит оформлять дистанционно примерно треть нотариальных действий из любой точки мира, где есть доступ к необходимым цифровым сервисам. При этом сделки, связанные с отчуждением недвижимого имущества, в перечень дистанционных услуг не входят. Главная цель нововведения – сделать нотариальные услуги доступнее и удобнее для граждан, сократить время на оформление документов и уменьшить использование бумажного документооборота. Теперь ряд согласий, заявлений и доверенностей можно будет оформить без посещения нотариальной конторы непосредственно со смартфона.
7: Я подтверждаю со своей стороны, и нотариальное действие завершено. Теперь нотариальные услуги доступны, где бы вы ни находились.
5: Канат Султакеев, Беринчи Радио.
0: В Кыргызстан запретили ввозить некоторые виды строительных материалов. Решение о запрете на ввоз стройматериалов введено на 6 месяцев. Его подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев. В перечень вошли отдельные виды строительных блоков и кирпичей, плитки, лесового стекла, электрических кабелей и самонесущих изолированных проводов. Целью постановления является защита отечественных производителей строительных материалов, стабилизация внутреннего рынка. Подробно далее в материале.
2: Кабинет министров Кыргызской Республики ввел временный запрет на ввоз отдельных видов строительных материалов на территорию Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев. Временный запрет установлен сроком на 6 месяцев. Целью постановления является защита отечественных производителей строительных материалов, стабилизация внутреннего рынка, а также обеспечение экономической безопасности Кыргызской Республики в условиях импортной конкуренции со стороны третьих стран. Кабинет министров Кыргызской Республики постановляет установить временный запрет, вводимый по истечению 3 дней после вступления в силу настоящего постановления сроком на 6 месяцев на ввоз из третьих стран на территорию Кыргызской Республики отдельных видов строительных материалов, указанных в приложении. Установить, что запрет, указанный в пункте 1 настоящего постановления, не распространяется на товары, следующие транзитом через территорию Кыргызской Республики, ввозимые с территории государства-члена Евразийского экономического союза, в отношении которых управлением делами президента в таможенный орган в регион деятельности, которого совершаются таможенные операции, направлено официальное письмо об их предназначении для реализации стратегических и инвестиционных объектов с приложением подтверждения, оформленного по форме согласно приложению. Ввозимые в рамках реализации инвестиционных проектов, предусмотренных международными договорами и соглашениями, вступившими в силу. Государственной таможенной службе при Кабинете министров и Государственной пограничной службе Кыргызской Республики поручено принять меры по недопущению незаконного ввоза отдельных видов строительных материалов, указанных в приложении. В частности, временный запрет распространяется на строительные блоки и кирпичи из облегченного бетона, в том числе на основе битой пемзы и гранулированного шлака, прочие строительные блоки и кирпичи из цемента, бетона или искусственного камня, плиты для мощения и облицовочную плитку для полов, печей, каминов и стен, плитку, кубики и аналогичные изделия прямоугольной и другой формы, литое и прокатное листовое или профилированное стекло, тянутое и выдувное стекло в листах, термически полированное стекло и стекло со шлифованной или полированной поверхностью в листах. Ограничение также касается отдельных видов электротехнической продукции. Необходимо отметить, что в этом году в Кыргызстане в рамках открытия 113 промышленных предприятий открылись производства строительных материалов. Директор одного из таких предприятий Ханбек Сапеев рассказал о выпуске продукции.
8: Мы завод открыли. құрылыс материалдарын дайырдочу ишкана ачтык. Онлайн түрүндө президент ачты аны. Ошону экспорт кылабыз Казакстан ички рыноктарга. Мындай иштер жасайбыз. Даламит деген ишкана иштетебиз. Даламит деген таш өзү ушундай.
2: Кроме того, в перечень были включены самонесущие изолированные провода СИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4, СИП-5 с сечением от 16 до 150 мм и количеством жил от 1 до 5. Отмечается, что запрет на ввоз строительных материалов будет действовать на протяжении 6 месяцев. Айдай Незаркулова, Биринч Радио.
0: В Бишкеке продолжается подготовка ТЭС к предстоящему отопительному сезону. Как сообщает мэрия, на объекте проводят ремонт котельного и турбинного оборудования, техническое обслуживание, электрооборудование и подготовку топливного хозяйства. Работы ведутся по графику и на сегодня выполнены на 80%. Основная цель подготовки

0: В Кыргызстане с 15 сентября по 15 октября проходит месячник, посвященный поддержке людей пожилого возраста. В регионах организуют мероприятия, направленные на социальную поддержку старшего поколения. В центре внимания не только забота и внимание, но и вопросы социальной защиты и пенсионного обеспечения. Подробнее в нашем репортаже.
1: Пожилым людям особенно важны внимание, забота и поддержка. Именно на это направлен месячник под девизом «Внимание и забота людям пожилого возраста», который проходит в Кыргызстане с 15 сентября по 15 октября. В течение месяца в регионах страны запланированы различные мероприятия для людей старшего поколения. Это возможность не только оказать конкретную помощь, но и привлечь внимание общества к повседневным проблемам пожилых граждан. Основная цель акции – повысить качество жизни людей старшего поколения, укрепить традиции уважения к старшим и обратить внимание на вопросы их социальной защиты. О задачах месячника рассказывает пресс-секретарь Министерства труда, социального обеспечения и миграции Айзада Рахимова.
2: Министерство труда, социального обеспечения и миграции объявляет о начале месячника под девизом «Внимание и заботу людям пожилого возраста», который проходит с 15 сентября по 15 октября 2026 года. Акция проводится в рамках постановления правительства от номером 237 от 10 апреля 2012 года и направлена на повышение качества жизни пожилых граждан, укрепление традиций уважения и заботы о старшем поколении, а также привлечение внимания общества к вопросам социальной защиты.
3: Поддержка пожилых людей – задача не только государственных органов. Важно, чтобы к ней подключались общественные организации, бизнес и сами граждане. Министерство призывает присоединиться к акции и уделять внимание людям старшего поколения не только в период месячника, но и в повседневной жизни.
2: В течение месяца со всех регионов страны пройдут мероприятия, направленные на поддержку пожилых граждан. Министерство призывает всех граждан, общественные объединения и бизнес-структуры присоединиться к акции и проявлять внимание, заботу о пожилых людях не только в период месячника, но и каждый день.
3: При этом социальная поддержка – это не только внимание и помощь. Большое значение имеет материальная обеспеченность пожилых граждан. Для многих пенсионеров основным источником дохода остается пенсия. Поэтому ее своевременная индексация напрямую связана с уровнем жизни людей старшего возраста. С 1 октября 2026 года в Кыргызстане предусмотрено повышение пенсий. О предстоящей индексации рассказал председатель социального фонда Бахтияр Алиев.
4: Пенсию очень хорошо поднимаем. Допустим, если взять 2020 год, в 2020 году средняя пенсия была 5300, около 5400 сомов было. В этом году по заданию нашего президента мы доводим наши минимальные пенсии до прожиточного минимума пенсионера. Кроме этого, мы страховую часть пенсии всем поднимаем. В этом году тоже поднятие пенсии наши пенсионеры ощутят очень хорошо.
1: Повышение пенсионных выплат должно стать еще одной мерой поддержки людей старшего поколения. А месячник, который проходит во всех регионах страны, призван напомнить, забота о пожилых – это не разовая акция и не только обязанность социальных служб. За каждым пожилым человеком жизненный опыт, труд и вклад в развитие семьи и общества. И внимание к старшему поколению начинается с простых вещей – уважение, общение и готовность помочь.
0: Кыргызстанец Сарвас Ахмадиев признан лучшим боксером международного турнира в Чите. Об этом сообщают организаторы Евразийского кубка «Даурия». Отмечают, что представитель Кыргызстана стал победителем международного турнира по боксу. Соревнования среди спортсменов от 17 до 18 лет объединили боксеров из 19 стран. Ахмадиев выступал из своей категории до 71 килограмма. Он одержал 4 победы над соперниками из России, Белоруссии и Узбекистана. Еще одна новость с азиатских игр, которые проходят в данное время в Японии. Женская сборная Кыргызстана по волейболу на азиатских играх, которые проходят в Японии, стартовала с проигрыша. По итогам жеребьевки наша команда оказалась в группе F с волейболистками из Таиланда, Монголии и китайского Тайбэя. В первом туре сборная Кыргызстана встретилась с соперницами из китайского Тайбэя и проиграла им со счетом 0-3. Отметим, что для женской сборной Кыргызстана по волейболу это первые азиатские игры. Напомню, что они проходят в гор в Японии. В завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 18 сентября. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы. В зоне земледелия Ошской области и по остальной территории без осадков.

0: Днем на большей части территории Нарынской области, местами Высокульской области, в предгорных и горных районах Ошской области, в горных районах Чуйской, Джалабадской областей, кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Ошской области, в зоне земледелия Чуйской, Джалабадской областей и в Талаской, Баткенской областях без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью от 8 до 13, днем воздух прогреется до 31 градуса. В Талаской области ночью 7-12, днем 23-28 градусов. В Баткенской области ночью 13-18, днем от 27 до 32 градусов. В Ошской и Джалабадской областях ночью 13-18, днем 27-32 градуса. В Высокульской области ночью 9-14, днем от 20 до 25 градусов. Нарынской области ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла. В городе Чолпана без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 12 до 14 градусов. Днем ожидается 20-22 градуса. В Бишкеке осадков не ожидается. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 12 до 14 градусов. Днем воздух прогреется до 29-31 градуса. Напомню, что в эфире был итоговый выпуск новостей. В конце наших новостей я напомню еще раз темы, о которых мы говорили. По итогам официального визита Садыра Джапарова в Республику Корея подписан ряд двусторонних документов, направленных на укрепление кыргызско-корейских отношений в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах. Об этом сообщила пресс-служба информационной политики администрации президента. 17 сентября в рамках визита в Республику Корея президент провел переговоры с премьер-министром Республики Корея, а также со спикером парламента данной страны. Также министр экономики и коммерции сообщил, что представил корейскому бизнесу инвестпотенциала Кыргызстана и возможности создаваемой в Высокульской области специальной финансовой инвестиционной территории Тамчи. Также вы услышали о том, что в парламенте обсудили вопросы бюджета республиканского и в Кыргызстане запретили возить некоторые виды строительных материалов. Об этом подготовили материал наши корреспонденты. Также в типографии Учхун рассказали о ситуации с печатью учебников для школ. Ранее родители сообщали, что некоторые издания, предназначенные для школ, можно было приобрести в свободные продажи на базарах. И на этом итоговый выпуск новостей на Биринчи Радио завершен. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи Радио. И до скорой встречи. У микрофона был я, Эрмек Актанов.
1: Биринчи Маалымат Радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар. Ыкчам, так, эки тараптуу маалымат. Түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден Биринчи Радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
2: УТРК'нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүңүздү көрүңүз. УТРК'нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
3: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
4: Аалам сыйган Айкөл баяны.
5: Айкөл баяны.
4: Кыйырга таанылган кыргыз керемети.
6: Кыргыз керемети.
7: Мен сизге арнап келдим.
4: Улболгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.